0: В Гомеле 30-32 тепла, в Витебске плюс 25-27, в Гродно и Могилеве около 29 и в Минске днем тоже плюс 27-29 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дождь с грозой пройдет в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. В Бресте будет жарче всего до плюс 36, в Гомеле 30-32 тепла, в Витебске плюс 25-27, в Гродно и Могилеве около 29 и в Минске днем тоже плюс 27-29 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Львове около 29, и в Минске днем тоже плюс 27-29 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
2: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от

0: Почему в Испании произошел самый массовый в Европе мигрантский кризис последних лет? Причины назвало Министерство внутренних дел Марокко. В город Сеуту, по разным оценкам, пришли и приплыли от 40 до 60 тысяч человек. Первая причина – это ложная информация в социальных сетях. Вторая – это неверное истолкованное решение испанского суда, запрещающее немедленное возвращение мигрантов, перехваченных в море. Министр иностранных дел Испании уже заявил, что все, кто прибыл в Сеуту, вернулись в Марокко. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 34 копейки, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек. И в завершение выпуска «Новый Человек-паук» показал один из самых успешных стартов в истории мирового кинопроката. За первый уикенд новая картина собрала почти миллиард долларов по всему миру. Аналитики не исключают, что благодаря столь мощному старту мировые сборы фильма в итоге превысят 2 миллиарда долларов. До этого рубежа за всю историю кино добирались лишь 7 фильмов. Предыдущая часть франшизы «Человек-паук. Нет пути домой» тоже собрала немало – 1 миллиард 900 миллионов долларов. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Витебске солнечно и до плюс 28. В Бресте 31 градус выше нуля. В Гомеле без осадков и до плюс 32. В Могилеве и Минске солнечно и около 28 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: За хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Где-то вы хочете там рассказать о породах собак, которые вы, возможно, даже и не слышали. Но если кто-то вот собирается завести себе питомца, сейчас вот списочек, может быть, потенциальных претендентов пополнится.
2: Итак,
1: пожалуйста, что там у
2: ребят,
1: тебя?
2: Ребят, тут даже выговорить сложно, но Ксала Итс Куинтли.
1: Ксала Итс Куинтли. Я только Ксала
2: услышал. Ну и хорошо.
1: Это собака, которая съела сало.
2: Ксала Итс Куинтли. Нет, ты знаешь, выглядит очень достойно. Собачка вообще, говорят о том, что она отгоняет злых духов. И ни один к тебе враг не подойдет, ни одна болячка не приклеится, если у тебя дома будет вот этот питомец.
3: Это одна из самых, кстати, древних пород в мире. Они пришли к нам из Мексики.
2: Они еще и лысые полностью. У них шерсть может быть только на голове и на лапках. И все, и такой лысенький.
1: Ну, здорово. Гладенький, значит.
2: Да, да, да. В общем, такая собачка. Заводите и будьте всегда здоровенькие. В хорошем настроении. Есть вторая порода собак. Я тоже о ней узнала только сегодня. Это азавак.
1: Азавак?
2: Да.
1: Вообще... Звучит как лекарственное средство. У вас нет азавака случайно?
3: Только по рецепту.
1: От запоров?
2: Ребят, что говорят эксперты, вообще неизвестно, как эта порода появилась. Представляете? Некоторые считают, что еще 15 тысяч лет назад вот этот азавак уже где-то бегал. Ну, а теперь он может бегать у вас дома. Ну, тоже так, знаешь, удивительно.
1: Вот я смотрю на азавака, чем-то на выпида похож. Вот я сейчас...
3: Чего? Ты ругаешься или что?
1: На выпид. Выпид, порода такая, очень популярная.

0: порода. Это сапсари. Сапсари – это вообще считается, что такая собачка, которую могут заводить себе только члены королевской семьи. Она очень интеллигентная, очень интеллектуальная собачка. Она с тобой в шахматы сыграет.
1: Я знаю песню про эту собаку.
0: Ну?
1: Сапсари!
0: Точно про нее? Ну вот.
2: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
3: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
4: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
3: А деньги?
4: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
5: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев».

0: Шоу «Компания Белтелеком».
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Реклама.
0: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
3: Как?
0: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
4: Суши-вторник в Суши-хаус. Каждый второй ролл в заказе – подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши-хаус-бай или по телефону 7440.
5: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх.

0: Смертика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыпление 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 7:29. Сейчас новости коротко. Красный уровень опасности из-за сильной жары объявили в Беларуси на вторник, среду и четверг, предупреждает МЧС. По данным интерактивной карты министерства, до плюс 40 может быть в Брестской и Гомельской областях. К слову, на 10 метеостанциях Беларуси 1 августа побиты температурные рекорды. За первые дня августа температура воздуха в стране прогревалась почти до 36,5 градусов. Документы в колледже после 9 классов больше не принимают. Накануне был последний день. А вот 11-классники могут подать документы на бюджет до 11 августа. В России представили робота-проводника Володи. Он будет работать в высокоскоростном поезде «Сапсан». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей «Боримет».
4: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
5: Конечно! Револон готов ответить! Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске солнечно и около 27 с плюсом. В Гродно до 30 тепла и, возможно, гроза. В Гомеле 32 градуса выше нуля и без осадков. А в Бресте будет жарко, около плюс 36 и, возможен, дождь. В Могилеве и Минске без осадков и до плюс 29. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: Прямо сейчас поговорим, как и обещали, о нестандартных способах ваш иммунитет поддержать. Сейчас вирусов очень много, грипп, ОРВИ, ну, всякая гадость ходит. Что делать, чтобы не заболеть?
2: Петь.
1: Что?
2: Это первый способ, всего их будет три, а первый способ – петь.
1: А, я думал, ты ко мне обратилась. Петь.
2: А, нет.
1: Ты что?
2: Подумала.
1: Чего ты хочешь?
2: Нет, надо петь, потому что тогда происходит вентиляция легких, и, соответственно, снижается уровень гормона стресса, стимулируется лимфоток. В общем, петь надо обязательно.
1: Если вы слышите, что в палате интенсивной терапии вдруг запели...
2: Значит, лекарств нет, а ребята улучшают вентиляцию легких.
3: Нет, ну, работаем, как умеем.
1: Не надо думать о плохом. Вот. Просто, скорее всего, что поддерживает иммунитет. Я сразу вспоминаю роман «Мастер и Маргарита». Помните, как хоровым пением увлеклись администрация театра «Варьете»? И всех посадили, они пели «Славное море, священный Байкал». И всех посадили в кузов грузового автомобиля, отвезли в дурку. Но, вероятно, здоровыми, без насморка.
2: Вот факт, да. Смотри, второй интересный способ, который очень понравился, это нужно смотреть какие-то трогательные фильмы. Почему? Потому что вот этот стресс от слез умиления, он вызывает повышение уровня иммуноглобулина А. А он, кстати, очень хорошо тоже работает на наш иммунитет.
1: Пашка в школе, одноклассник так. мой, он в 11 классе, когда девчонок в кино, ну, приглашал и говорил мне, посоветуй какой-нибудь трогательный фильм. Он думал, что трогательный фильм — это там, где можно девчонок щупать.
3: Нет, это там, где профилактика проходит, на самом деле.
1: Ну, он своего рода профилактику проводил, я тебе хочу сказать.
2: У него своя. Ладно, а третья, знаете что?
1: Кстати говоря, Пашкина профилактика тоже очень даже иммунитет стимулировала.
3: Ну, потому что лимфоток.
1: Да.
2: Все девчонки были бодры, веселы.
1: Кто как это называет? Ну, лимфоток я еще не слышал.
2: А, кстати, про лимфоток заговорили. На самом деле, третий способ повысить иммунитет – это нужно попрыгать на батуте. Прыжки на батуте – один из самых эффективных способов активировать вот этот самый лимфоток.
1: А можно на кровати? Просто после того, как мы повысили лимфоток,
2: немножко попрыгали на кровати.
1: Без одежды на батут идти.

Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия. Это Юнистар.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Куба-Колос от Белинского до Калинина, а также на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.

0: Комплекс в Тарасово.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева. Этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как характер влияет на наши сны и где придумали гитару, на которой сможет виртуозно сыграть даже тот, кто никогда не держал инструмент в руках.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
4: «Наконец-то шоу». Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Влачок». Придача тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры. Эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 120.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
2: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: С

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Добрались до игры «Стоп, спойлер».
2: Да, спойлеры традиционно Сафронов. Вы, как только понимаете, что название фильма угадали, срочно отправляйте нам его в Телеграм 29-610-9950 и выигрывайте подарок.
1: Ну что, поехали.
2: Давай.
1: Первые кадры. Узкая улица, по бокам стоят мусорные баки. Мы видим подъезжающий мусоровоз. Дальше мы видим, как один из баков загружается в кузов мусоровоза. Потом вид сверху, мусоровоз выезжает через открывающиеся шлагбаумы. Мусоровоз оранжевого цвета. Он едет по улице, по которой, вероятно, только что прошел дождь, потому что асфальт мокрый. Мы видим большой город, проезжающий по мосту поезд. Снова видим мусоровоз, который двигается по кольцу дороги. И дальше...

0: нас сообщение.
1: Хорошо. Давай, я предполагаю, что есть еще и неправильные варианты, поэтому давай смотреть.
0: Человек-паук, Терминатор, Джокер, Гнев человеческий, Бэтмен навсегда.
1: Так, ну, сегодня правильный ответ. Это фильм 2011 года под названием «Духлесс». Фильм с Данилой Козловским в главной роли. История топ-менеджера, пытающего переосмыслить современную реальность и ее ценности.
0: Ну что, поздравляем сегодня Машу. Она была быстрее остальных.

0: за новыми покупками у Мегатоп.
1: Зарядная станция.
2: Радио Юнистар открывает новый сезон.
3: Новый сезон.
2: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем.
4: Реклама.
5: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
6: Шоу трех роялей «Бельсуоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите!
7: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
8: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
9: «Белавтономия», Брест, Газдетского 8.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
12: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
13: Это была реклама.
14: Вы слушаете

0: новостями Александр Романов. На 10 метеостанциях Беларуси 1 августа побиты температурные рекорды. За первые два дня августа температура воздуха в стране прогревалась почти до 36,5 градусов. Например, суточный рекорд температуры установлен в Бресте – 36,3 градуса, в Васевичах – 35,1. Обновились также максимумы в Пинске, Мозыре, Слуцке и других городах. Документы в колледже после 9 классов больше не принимают. Накануне был последний день. А вот 11-классники могут подать документы на бюджет до 11 августа. Как передает телеканал ОНТ, в этом году увеличили набор в медколледж в Минске. Свою жизнь со здравоохранением свяжут 845 абитуриентов. В России представили робота-проводника «Володи». Он будет работать в высокоскоростном поезде «Сапсан». Робот уже пробовался в роли проводника и довольно успешно. Он встречал пассажиров, проверял у пассажиров документы и билеты, помогал найти место в поезде, а также был задействован на винной дегустации в вагоне «Бистро». А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 35 копеек, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек. И в завершении выпуска о спорте. Белорусские футбольные клубы узнали возможных соперников в плей-офф Лиги конференций. Накануне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка очередного раунда. В итоге соперником победителя противостояния футболистов МЛ «Витебск» и боснийского «Бороца» будет лучшая команда пары Туны-Швейцарии «Викингур» из Исландии. Если минскому «Динамо» удастся одолеть португальскую «Брагу», то соперником в борьбе за выход в основной этап турнира будет победитель пары «Бейтар» из Израиля, «Аустрия» из Австрии. Матчи плей-офф состоятся 20 и 27 августа. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске солнечно и около 27 с плюсом. В Гродно до 30 тепла и, возможно, гроза. В Гомеле 32 градуса выше нуля и без осадков. В Бресте будет жарко, около плюс 36 и, возможен дождь. В Могилеве и Минске без осадков и до плюс 29. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Невероятно полезным головному уборе. Сейчас вам расскажем.
2: Действительно полезно. В Корее придумали шляпу. Шляпа, которая борется с облысением. Там ее мужчины могут надевать, там ультратоки какие-то, там еще что-то.
1: Снимать, по-прежнему оставаться лысыми и говорить, да, шляпа какая-то. Слушайте, ребят, ну, а с другой стороны, если вот так подумать, да,
2: так.
1: Я думаю, что они ничего нового не изобрели. Это где ты говоришь?
2: В Корее.
1: В Корее, да. Ничего они нового не изобрели, потому что я очень хорошо помню 90-й год, ага. Новогодняя елка.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на МКАД от Ташкентской до Магистральной. Зарядная
1: станция. Зарядная станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины.

0: 5-5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
2: Реклама.
3: Так, запиши. Хлеб, масло.

0: от 30 рублей. Не хватает.
1: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
2: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
6: Тогда тебе нужно «Наше все».
5: Что?
6: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
9: 3 цены.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
12: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
13: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Мы готовы подвести итоги нашей рубрики «Я никогда не». Спрашивали у вас сегодня вот о том, было ли такое, чтобы вы присвоили чьи-то заслуги себе. Может быть, случайно, ну, не желая.
2: Однажды, пишет Артем, на собрание пришел с докладом. Читаю, только на пятой строчке понимаю, доклад-то не мой, но остановиться уже было нельзя.
1: Такой увлекательный.
2: Поэтому, говорит, дочитал до конца. Потом было стыдно, но признался.
1: Ну, молодец. Самое главное, что признался. Друзья, ведь самое главное, что признаться и извиниться. Вот.
2: Ну, понятно, понять, что и простить, да.
1: Премию уже начислили за заслуги.
0: Радио Юнистар.

0: Электронику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Kinder». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 8.30. Сейчас новости коротко. Кто может получить материальную помощь к школе, рассказали в Минтруда. Ее выплатят семьям с тремя и более детьми. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника – 159 рублей. В Минске стало больше платных парковок. Они появились сразу на 7 улицах. Подробности в сети. США и Иран сегодня могут полностью открыть Ормузский пролив. Президент США заявил, что Вашингтон не позволит Ирану взимать сборы за проход судов через Ормузский пролив. Но сами США могли бы это делать. В Италии футбольный клуб будет наказывать фанатов за пропуски матчей. Болельщикам придется доказывать уважительность причины. Такое новшество ввел итальянский футбольный клуб «Кома». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
8: Партнер новостей «Боримет». Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
7: По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске солнечно и около 27 с плюсом. В Гродно до 30 тепла и, возможно, гроза. В Гомеле 32 градуса выше нуля и без осадков. В Бресте будет жарко, около плюс 36 и, возможен, дождь. В Могилеве и Минске без осадков и до плюс 29. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
8: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: Глобальное исследование провели, и оказалось, что зумеры, это ребята от 16 до 26 лет, считают, что опоздание на 10 минут это вообще нормально.
2: Нормально.
1: На абсолютно. Нормально. Вообще ничего там такого
2: нет. Слушай, я хоть к зумерам не отношусь, но, в принципе, я тебе хочу сказать, в школе придерживался того же принципа.
3: Ну ладно, ладно, ладно. С молодежью и зумерами разобрались. Вообще, знаете, в разных культурах, в разных странах абсолютно по-разному относятся к опозданиям. Вот, к примеру... Да, в Японии исключительно строгое отношение к опозданиям. Вот опоздание на одну минуту, это уже требует извинения. А вот если... на 10 минут, то, не знаю, нужно клониться в ножки и говорить, пожалуйста, умоляю, простите, простите, простите, я больше никогда так не буду.
2: В этом смысле многие мужчины чувствуют себя женатым на японках.
1: Простите, простите, простите.
2: Ну, там, конечно, может быть, не несколько минут, но...
1: Может быть, ну, очень сложно минутку в минутку.
3: Давайте перейдем к менее строгим ребятам. Италия, особенно южная часть. Есть такое понятие, как итальянское опоздание на 15-20 минут. Оно социально принято, но если речь идет о деловых встречах, нет, так делать нельзя. Нужно приходить минуту в минуту.
2: В интернете пишут, а в Италии, знаешь, как происходит? В Италии абсолютно нормальным является опоздание поезда на вокзале. То есть поезд, который идет, там, междугородний поезд, абсолютно нормально.
1: Типа должен по расписанию, да?
2: Но это... Да, например, поезд должен 12 часов прийти. Ты приходишь на вокзал, я прихожу на вокзал, это реальная история, прихожу на вокзал, без 5:12, поезда нет. Ну, понятно, ждем еще 5 минут. Ну, как бы, ладно, там, ну, в 12 ровно придет. Так. Нет никакой предварительной посадки. 12 часов, поезда нет. 12:15, поезда нет. Я иду в кассу, говорю, где поезд? Задерживается. Но самое, знаешь, что самое интересное у них, он может не просто задержаться. Он может точно так же приехать раньше на 15 минут, но до 12 он стоять не будет, чтобы не опаздывать на следующую станцию.
3: Да. Слушайте, самое интересное отношение к опозданиям в арабских странах. Там понятие «завтра» — это вообще значит «в ближайшие дни».
2: А, я думал «завтрак».
3: Нет, «завтра».
2: Просто есть.
1: «Завтра» — это когда-нибудь, да, приблизительно
3: на днях, завтра, послезавтра, а может быть... В воскресенье, если по-нашему.
2: Ну, если
1: по... Мой сын живет по этой схеме.
2: Он араб.
1: Я тебе говорю, я знала.
2: Вопрос для этого теперь...
1: Все, никаких вопросов.
2: Кто первый муж был? Зарядная станция.
4: Зарядная станция. Партнер шоу, сервис «Куфр путешествия».
5: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на Куфар-путешествие.
6: Юнистар.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Около 10 минут потратим, если поедем по кольцевой от Ташкентской до Магистральной. Затор на Логойском тракте от Кольцова до Карабашева.

0: презентации новый жилой комплекс Grand Village.
1: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Приезжайте в Grand Village. Новый жилой комплекс в Тарасово.
2: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры Джили Атлант М. Официальный дилер Джили в Минске.
3: Реклама. Куда поступать?

0: выбрать? Как не ошибиться?
1: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
2: Покупайте, переезжайте.

0: Передачу Тур 218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.европа.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Хутка ў школу. Мегатоп ўжо гатовы. Красоўкі для хлопчыкаў ад 32 рублёў. Туфлі для дзяўчынак ад 49 рублёў. Спяшайся за новымі пакупкамі ў Мегатоп.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Подводим итоги нашей рубрики «Говорит страна». Вопрос сегодня давайте еще раз повторим.
2: Что сказать про запеченную индейку, которую попшикали духами Шанель?
3: Номер 5.

0: Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Реклама.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
3: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
4: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
5: «Белавтономия», Брест, Газдецкого, 8.
1: Остался всего один рекламный ролик.

Доброе утро. В Беларуси 9 утра. С новостями Александр Романов. Кто может получить материальную помощь к школе, рассказали в Минтруда. Ее выплатят семьям с тремя и более детьми. Размер выплаты на каждого ребенка школьника 159 рублей. Доход родителей при этом не имеет значения. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства или пребывания. В некоторых домах Минска по ночам будет пропадать холодильник.

холодная вода. Это связано с ремонтом сетей. Например, завтра воды не будет на Голодеда, Вязанской, Ждановической и других улицах. В четверг холодная вода пропадет на Гастелло, Грибоедово и Встречной. Подробности можно узнать на сайте Минсквода-канала, сообщает Белта. США и Иран сегодня могут полностью открыть Ормузский пролив. Президент США заявил, что Вашингтон не позволит Ирану взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив. Но сами США могли бы это делать. Дональд Трамп отметил, что американо-иранские переговоры будут идти быстро, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 35 копеек, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек. И в завершение выпуска о спорте. В Италии футбольный клуб будет наказывать фанатов за пропуски матчей. Болельщикам придется доказывать уважительность причины. Такое новшество ввел итальянский футбольный клуб «Кома». Он будет лишать болельщиков абонементов, если те пропустят более 3 домашних матчей без уважительной причины. К слову, в сезоне 2026-2027 «Кома» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске солнечно и около

0: выше нуля и без осадков. В Бресте будет жарко, около плюс 36, возможен дождь. В Могилеве и Минске без осадков и до плюс 29. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Как всегда, словарный запас, самая, пожалуй, полезная, наверное, рубрика в нашем утреннем шоу. Одна точно. Из самых так. полезных, окей.
2: Какая ответственность лежит
1: Давай,
2: на моих плечах?
1: Давай, пожалуйста, что за слово сегодня?
2: Слово сегодня перцепция.
3: Перцепция?
2: Ага.
3: Вообще что-то непонятное.
1: Это концепция с перчинкой.
2: На самом деле ничего тут такого перченого нет. Это просто процесс активного восприятия мозгом информации из внешнего мира благодаря органам чувств. Глазам, носу, ушам и всему остальному.
1: А если воспринимать все это благодаря носу и ушам, как говорит Вика, идеально, то это будет перфекционизм.
3: Школьные, студенческие годы самое активное время вот в этой
2: перцепции.
1: Так, ладно, произошло
2: От латинского слова, да, 100% перцептио, представление, восприятие. Тут как бы все просто. И вот как его использовать?
3: Давай.
2: Тоже очень просто. Давай. Если в очередной

0: вообще с перцепцией? Проблема есть?
1: Поняла ли этого?
2: Да пусть лучше денег, да, чтобы с деньгами проблем
1: нет. Главное, чтобы у нее проблем тоже не было. Что, ну? Зарядная станция.
3: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть».

0: сайте unistar.by.
1: Реклама.
2: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
4: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
8: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер препарат диет.
11: В пятицах и каблучках, но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
12: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
13: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: для детей старше 16 лет.
1: Начинается главная буква. Шоу «Зарядная станция» уже готова познакомиться с участником этой игры. Кто сегодня с нами сыграет?
2: Знакомлю. Ольга сегодня будет с нами играть. Оля – мастер депиляции. Доброе утро, Ольга.
1: Здравствуйте, Оля.
3: Доброе утро.
1: Оля, скажите, пожалуйста, вам нравится делать больно?
3: За деньги, да.
1: Ну, хорошо. Ладно, тут смотрите, ну, раз у вас такая женская профессия, вот к вам сегодня на депиляцию придет одна из наших участниц утреннего шоу, Полина Летова. Будет вам всякие вопросы задавать, как специалисту. Что да как да почему. Сложность ваша в том, что нужно будет отвечать только словами на выпавшую букву, а генератор наш сейчас определит, что за буква. Смотрим. Буква Н. Николай.
3: Н.
1: Угу.
2: Ну что, Оль, готовы?
3: Да.
2: Итак, минутку надо продержаться. Мы запускаем наш таймер. И поехали! Ой, доброе утро, дорогой мастер. Послушайте, а как называется вот эта процедура, которую мы будем делать?
3: Наращивание.
2: Наращивание? А что наращивать будем?
3: Набросок.
2: Набросок? Это куда мне нарастим набросок? Ну, я должна знать, мужа предупрежу, чтобы он меня встречал.
3: Нос!
2: На нос, на рост, на набросок. Я поняла. Хорошо, а чем? Чем вы это делаете?
1: Чем бы сделать?
2: Большой выбор.
1: Чем бы сделать?
2: Большой выбор.
3: Нитками.
2: Ой, боже, божечки. Надо как-то предупредить любимого. Подскажите, а вот чтобы больно не было, есть какое-то средство обезболивающее?
3: Назонекс.
2: Наза что?
1: Назонекс.
3: Назонекс.
2: А как он работает?
3: Неплохо.
2: Неплохо. Ну и славненько. Послушайте, а если мужу не понравится, что будем делать?
3: Неважно.
1: Неважно.
2: Неважно. Другого найдем.
1: Неплохо вы сегодня, конечно, продержались.
2: Оля суровый мастер, надо понимать.
1: Я всегда же считал, что депиляция это что-то удаляют.

0: Да, наращивают.
1: Да, причем на носу.
2: Это тоже мы пошли.
0: Ну, хорошо.
1: Оль, спасибо.
0: Подарок ваш. Зарядная станция.
3: Юлистан. Зарядная станция. Радио Юлистан.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка у школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Реклама.

0: правила 3 до 3 января 2029 года.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лицкая нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
6: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
4: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 9.31. Сейчас новости коротко. В школах Беларуси информатику будут преподавать чуть иначе, чем сейчас. Школьников научат использовать искусственный интеллект, а

0: Благодаря этому удается экономить почти 1500 килограммов бумаги в месяц и спасти 34 дерева, пишет СБ «Беларусь сегодня». Белорусские футбольные клубы узнали возможных соперников в плей-офф Лиги конференций. У МЛ «Витебск» это будет Тун из Швейцарии или Вингегор из Исландии, у «Динамо» – Бейтар из Израиля или Аустрия из Австрии. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей «Баринет».
2: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
3: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске солнечно и около 27 с плюсом. В Гродно до 30 тепла и, возможно, гроза. В Гомеле 32 градуса выше нуля и без осадков. А в Бресте будет жарко, около плюс 36 и, возможен, дождь. В Могилеве и Минске без осадков и до плюс 29. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: У нас прямо сейчас будут какие-то такие выражения, о происхождении которых мы не задумываемся, а у них достаточно любопытные корни. Вот пример таких, пожалуйста.
1: Хоть раз говорили фразу «сбить с панталыку»?
0: Ну, конечно.
1: И мы регулярно, а старшее мое поколение, оно вообще как будто бы постоянно.
0: Просто ты, Вика, не знаешь, но у Летовой есть предыдущая версия клонов, а не выпуска 70-го года.
1: Мое старшее поколение.
0: Точно, выглядит точно так же, чуть просто старее.
1: Я новое поколение.
2: Шутка старая.
1: Слушайте, ну «сбить с панталыку» — классная фраза. Никогда не думала, откуда, оказывается, пришло к нам слово из Греции. Дело в том, что там есть гора с похожим названием Пантелик. Там добывали мрамор, и, соответственно, в процессе добычи там много ходов сделали, пещер. Они все переплетались между собой, какие-то лабиринты образовывали.
0: И путались люди, да?
1: Вот, да. Поэтому вот от

0: Понятно, давай, интересно.
1: Да. Звучит так по-славянски, если честно.
2: Ну, греческие корни. Чур меня, чур меня. У нас с мужем вообще есть классная тема. Мы возвращаемся с прогулки с собакой, и уже в лифте мы говорим: чур не я мою лапы. Понимаете, и это происходит каждый раз. И откуда вот это чур взялось? Вы никогда не думали?
0: Ну...
2: Чур не я, чур меня, чур делим так, пополам. Ну, а оказывается, в буквальном значении чур означает граница, предел. Но вот Даль говорил: не ступай за чур, то есть не переходи черту. Не надо вот мою границу нарушать. И вот это чересчур буквально означает через границу.
0: Слушайте, слишком. Интересно, как взрослые 40-летние люди вот в лифте: чур не я, это же...
2: Слушай, Сафронов, я тебе расскажу.
0: Вас мама забирает вовремя.
1: Слушайте, если не работают у Полины с Сашей чур, то они говорят: чик-чик, я в домике. Это уже просто козырь.
2: Чур меня здесь очень... Козырев, да? Фамилия мужа. Очень важно, когда мы говорим чур меня, это муж меня научил, чтобы чур меня сработало, нужно дотронуться до кончика носа. Только тогда это работает. Это муж меня учит великим вещам.
0: Да, но на Комаровском рынке, куда мы периодически ходим, напротив живут, вот, люди до сих пор не привыкли, что Саша с Полиной кому-то дотрагиваются.
2: Да, чур меня. Ладно, еще одна классная фраза. Третья. Финальная. Тертый калач. Нон-тертый калач. Задумывались, откуда вообще?
0: Я рассказываю, да.
2: В общем, от названия выпечки, как будто бы здесь все элементарно. Такой тертый калач, чтобы его приготовить, нужно было очень долго мять, очень долго месить тесто. И в результате оно поднималось сильнее, чем обычное. Такое пышное-пышное получилось. Ну вот и сравнение с опытным, таким пообтершимся человеком. Ну, мол, он какой-то прям супер-пупер всезнающий.
0: Ну
2: такой,
0: да, круто. Ну, и как, то есть, как с вот калачом, да, так и с возрастным человеком очень долго надо тереть,
2: чтобы огонь добыть.
0: Да, чтобы загнуться. Спасибо тебе большое. Интересное выражение, интересные факты о происхождении.
3: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
4: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
5: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
4: А деньги?
5: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
6: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
7: Вы слушаете
8: «Радио Юнистар». «Юнистар».

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ванеева от реки Свислоч до проспекта Рокоссовского, а также на Логойском тракте от Калиновского до Карбышева.

М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у

0: Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева. И этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как характер влияет на наши сны и где придумали гитару, на которой сможет виртуозно сыграть даже тот, кто никогда не держал инструмент в руках.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
5: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.

«Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Зарядная станция.
3: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
4: Реклама.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
8: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
9: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
8: «Белавтономия», Брест, Газдецкого, 8.
10: Остался всего один рекламный ролик.

0: Доброе утро. В Беларуси 10.01. С новостями Александр Романов. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси. С 5 августа цены вырастут на 1 копейку. Об этом рассказали в пресс-службе концерна «Белнефтехим». В прошлый раз стоимость топлива в Беларуси повышалась 8 июля. А до этого цены пересматривались 24 июня. В каждом случае рост был на 1 копейку. Причины изменения цены называют глобальный рост котировок на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, сообщает Белта. В школах Беларуси информатику будут преподавать чуть иначе, чем сейчас. Школьников научат использовать искусственный интеллект осознанно, безопасно и с пользой для учебы, сообщает СБ «Беларусь сегодня». Курс «Искусственный интеллект» войдет в программу информатики с 8 класса. Детей будут не только учить оставлять запросы ИИ, но и проверять достоверность ответов. В Минске стало больше платных парковок. Они появились сразу на 7 улицах. Например, платной стала парковка на Короля, Клары Цеткин, Пулихова, Харужи и других. Подробности есть в сети. И к новостям компании. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентра «Джили Атлант М» официального дилера «Джили» в Минске. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 35 копеек, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек. И в завершении выпуска, какая валюта самая надежная относительно доллара, выяснили аналитики из России. Правда, только в июле. Лидером по росту стала колумбийская песо. Его курс вырос почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как российский рубль оказался в середине списка. Хуже всех в июле чувствовала себя турецкая лира, которая продолжает дешеветь на фоне внутренних проблем. Она обвалилась почти на 15% по отношению к доллару. Почти такую же негативную динамику показала и аргентинская песо. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак Бай». «Мастак» – все для стройки.
0: И о погоде. По информации «Погода Бай», сегодня днем в Витебске солнечно и около 27 с плюсом. В Гродно до 30 тепла и, возможно, гроза. В Гомеле 32 градуса выше нуля и без осадков. В Бресте будет жарко, около плюс 36, возможен дождь. В Могилеве и Минске без осадков и до плюс 29. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Летова пообещала рассказать, как компьютерные игры могут успокаивать. Это, конечно, уникальный анонс, но...
2: Да, смотря какие.
1: Я не верю до сих пор в это. Ну, давай,
2: итак, смотря какие. Я нашла три компьютерные игры, которые успокаивают. Первая называется «Флауа». В общем, там цветочек. Игрок управляет ветром, который носит лепесток цветка. О. Ну, в общем, направо, налево, ритм дыхания, вдох, и ветер подхватывает лепестки, выдох, получается расслабление. В общем, такая классная игра. Вторая игра, которая мне очень понравилась, называется «Евротрак». В общем, ты часами ездишь по виртуальной Европе, слушаешь радио, наблюдаешь за сменой дня и ночи. В общем, ты такой дальнобойщик. Дальнобойщик, который за рулем, и как-то это тебя все успокаивает, такая медитация. Ну и третья игра.
1: Успокаивает духовно, но начинает беспокоить пятая точка, что ты очень долго едешь.
2: Firewatch. В общем, в этой интерактивной игре... Смотри, игрок, он как смотритель пожарной вышки в очень живописных лесах. Ты просто стоишь на этой...
1: И смотришь, как горит город.
2: Нет.
1: Как хорошо, красиво.
2: Нет, просто пожарная вышка, потому что высоко. Вот ты высоко стоишь и смотришь, как же там внизу красиво.
1: Слушай, не знаю, мне кажется, все равно, вот не может компьютерная игра расслабить так, как кости домино, которые ты вот так вот друг за дружечкой доминошечки выстраиваешь.
2: Да.
1: Длинный такой, потом раз последний толкнул, она...
2: Слушай, ну, вот что-то из нашего детства, да.
1: Конечно.
2: Классно,
1: а
2: классно.
1: Карточные домики, помнишь, как мы собирали? Ну, карту на карту да. ставишь, потом наверх, и, кто,
2: да.
1: вот, и у кого развалится, тому лище.
2: Да. А знаешь, какая
1: знаешь,
2: самая...
1: Как успокаивает, когда не у тебя развалилось.
2: Это факт. Самая классная расслабляющая игра, это когда ты берешь 2-3 стула, составляешь их, сверху плед набрасываешь, под эти стулья туда залазишь, сидишь, и ты как будто бы в домике. Ты вроде играешь в домик, но при этом расслабляешься неимоверно.
1: Собственно, только что был обзор трешки Летовой, которую она купила.

0: шоу «Сервис Куфр Путешествия».
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на Куфр Путешествия.
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева. И этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как характер влияет на наши сны и где придумали гитару, на которой сможет виртуозно сыграть даже тот, кто никогда не держал инструмент в руках.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то
2: шоу». Реклама. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вклад.

0: Скидочная пора. Только с 24 июля по 6 августа.
1: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
4: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
5: Это была реклама.
7: А через 5 минут 10 хитов без рекламы и разговоров. 10 хитов в 10 часов на Юнистар.

0: Вы слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Доброе утро, это радио Юнистар, меня зовут Саша Козырев. И знаете, начинать всегда сложно, это факт. Понедельник — это всегда борьба с самим собой, уговоры, отсрочки, еще 5 минуточек. Но мы справились, перебороли. Переборолись и включились в рабочий процесс. И вот он, вторник, день, когда неделя наконец набирает ход. Так что стартуем продуктивно. И что важнее, интересно. А интересного на этой неделе будет много, потому что впереди нас ждет жара. И обещают, между прочим, до 40 градусов. Вот тут начнется самое любопытное. Наблюдать, кто какие лайфхаки достанет из рукава. Кто-то поставит бутылку с водой в морозилку и будет носить с собой в ледяной, как ледяной компресс. Кто-то накроет окна фольгой, превратит квартиру в космический корабль. Ну а кто-то просто переселится в супермаркет. Там ведь кондиционеры. В общем, делитесь своими способами, обсудим, посмеемся, возьмем на заметку. И знаете, как-то вместе даже плюс 40 переживается легче. Тем более еще и под музыку. Fever Dream от Алекса Борна скоро в эфире. Ани Лорак и Моц поют «Сопрано». «Диги-диги» от «Whiskits». Через 2 минуты продолжим слушать хит за хитом. Для начала новости и расскажу о погоде на сегодня.
2: Реклама.

0: Нет. Смертика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по законности с инструкцией имеет противопоказания. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старшего возраста. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
3: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
2: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.

Доброе утро. В Беларуси 11 утра. С новостями Александр Романов. Красный уровень опасности из-за сильной жары объявили в Беларуси на вторник, среду и четверг. Об этом предупреждает МЧС. По данным интерактивной карты министерства, до плюс 40 может быть в Брестской и Гомельской областях. В Минской и Могилевской температура местами поднимется до плюс 38. В Гродненской будет плюс 36, в Витебской – 34. Самым жарким днем станет четверг, 6 августа, когда температура по югу страны может подняться до плюс 40.

Какая погода будет в августе, рассказали наши синоптики. Последний летний месяц обещает быть чуть теплее обычного, на 1,5 градуса выше климатической нормы. Это значит, что будет от 17,5 до 19 градусов. Больше всего солнечного света в первой декаде месяца, в среднем 11 часов в день, а к концу месяца около 8. Нас ждет от 11 до 15 дней с дождем. Не обойдется и без ливней, гроз и шквалистого ветра, сообщает ОНТ. Кто может получить материальную помощь к школе, рассказали в Минтруда. Ее выплатят семьям с тремя и более детьми. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника – 159 рублей. Доход родителей при этом не имеет значения. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства или пребывания.

0: индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 35 копеек, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек. И в завершении выпуска в России представили робота-проводника Володю. Он будет работать в высокоскоростном поезде «Сапсан». Робот уже пробовался в роли проводника и довольно успешно. Он встречал пассажиров, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде, а также был задействован на винной дегустации в вагоне «Бистро». Такими были новости. Далее о погоде.
1: Ну а что касается погоды, сегодня днем по стране будет жарко и местами пройдут ливни с грозами. Например, в Гродно дождь с грозой до 30 градусов, в Бресте дождь и до 36, в Гомеле без осадков до 32, в Могилеве чуть прохладнее около 29, в Витебске хорошая погода и плюс 27. Днем в столице до 30 градусов и без осадков.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: Ну а мы в компании Unistar продолжаем с вами наполнять это лето классной музыкой. Digi Digi at Whiskey, прямо сейчас.

0: 11:20 в стране. Вы в компании Юнистар, и наша неделя набирает плавно обороты, а значит, не за горами уже и очередное событие. Мы хотим сделать ваше лето ярче. Каждую среду радио Юнистар устраивает бесплатные показы фильмов с легендарными саундтреками. На этой неделе будем смотреть «Звезда родилась». Приходите в среду в 19:00 во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно вкусно поесть и уютно расположиться на крытой веранде. Ждем всех. Ну и, конечно же, продолжаем слушать хит за хитом в этот вторник. В ближайшие минуты Limp Bizkit.
1: Реклама. Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре, просьба остановиться на куфар путешествия.

0: фабрика настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу, если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер — стоматология Стомика.
2: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
8: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
2: Информация носит рекламный характер.

This is Life for Charming Horses в эфире Юнистар. Знаете, после насыщенного рабочего дня мозгу нужна перезагрузка. Да, об этом мы говорим именно сейчас, в разгар самого рабочего вторника. И мне кажется, кино – один из лучших способов. Два часа в темном зале, и ты уже не тот человек, который утром разгребал почту. Вопрос только один – что сегодня смотреть? Конечно же, ждем в прокате «Человек-паук. Новый день» с Томом Холландом. И знаете, картина уже успела войти в историю. За первый уикенд новый фильм Sony Pictures и Marvel собрал по всему миру 927 миллионов долларов. Это один из самых успешных стартов в истории мирового кинопроката. Впереди только «Мстители. Финал». Те в 2020-м за первые выходные заработали 1,2 млрд. Так что цифры говорят сами за себя. Люди идут в кино, причем массово. Но пока ждем, стоит пересмотреть предыдущие фильмы про Человека-паука, чтобы потом обсуждать с коллегами, какой паук нравится больше в исполнении Холланда, возможно, Тоби Магуайра. В общем, стоит посмотреть, и, конечно же, не забывайте, что во время похода в кино лучше двигаться с музыкой. Например, «Mr. Know-It-All» от Тедди Свимса. «Creepin'» от 21 Savage, «Metro Boomin'» и «The Weeknd».

0: и до 3 января 2029 года.
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито, все довольны.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
4: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые три уикенда августа погрузиться в три разные эпохи прошлого – от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
1: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэшбэк по карточке.

0: mobilbank.by или по телефону 120.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Мистер Ноутола, Тедди Свимса в эфире Юнистар. И тут, конечно, возникает вопрос, кто сегодня в современном мире готов на себя примерить этот титул всезнайка? Ну, походу, придется побыть в этой роли мне. Вот вы замечали, что вещи вокруг нас давно перестали быть просто вещами. Одежду мы выбираем не только ради тепла, мебель не только ради удобства, а гаджеты уж точно не только ради связи. И вот что интересно, то, каким форматом нас с вами тянет, интуитивно рассказывает о нас больше, чем мы готовы признать. Вот, например, любите строгую геометрию и симметрию, скорее всего, внутри живет потребность в порядке. Тянет к плавным, обтекаемым силуэтам – это про безопасность. Но если выбирать авангард и футуристичный дизайн, вам просто тесно в стандартных рамках, хочется новизны. Так что время осмотреться. Ваш кабинет, ваш автомобиль, ваша комната – это честный портрет. Иногда даже честнее, чем хотелось бы. Ну а музыку мы, между прочим, выбираем тоже по этому принципу. Давайте проверять. Hollow от Эбна уже скоро. Группа Монакини спает в эфире Нестар. Эдвард Майя, Вика Джигулина, Stereo Love. С этими хитами проведем ближайшие 15 минут, но для начала мы с вами узнаем актуальные новости.
1: Реклама.
2: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Тюль. Всего за 10 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
7: Это была реклама.
9: Вы слушаете

0: Добрый день, Беларуси. 12 часов с новостями. К этому часу Леся Никитина. Создание Академии интеллектуальных технологий стало темой совещания у Александра Лукашенко. К дискуссии приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, а также профильных министерств и вузов. Глава государства в первую очередь подчеркнул, что новое образовательное учреждение должно иметь прикладное значение для жизни и желательно не на отдаленную перспективу. Создавать надо то, по словам президента, что будет нужно завтра и послезавтра, сообщает Белта. Белорусская синхронистка Василина Хандошко выиграла вторую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Как пишет Белта, сегодня в технической программе наша спортсменка заняла второе место среди 16 девушек. Днем ранее Василина завоевала золотую медаль и впервые в карьере поднялась на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы по водным видам спорта. Аэропорт в Гродно готовят к запуску. Главные работы по обновлению воздушной гавани уже завершены. Об этом рассказал председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев в эфире телеканала «Гродно». В возобновлении полетов, по его словам, заинтересованы как местные жители, так и туристы. Воздушные маршруты будут разработаны в первую очередь с расчетом на турпоток. Юрий Караев отметил, что первые рейсы, возможно, прибудут из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 35 копеек, доллар США – 2 рубля и 90 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 65 копеек. И в завершении выпуска финские ученые придумали очки, которые помогут искать в лесу грибы. В них встроена специальная система, которая сможет распознавать даже те грибы, которые скрыты под листьями, травой и мхом. Когда камера обнаружит гриб, его изображение появится на линзах с яркой красной отметкой. В перспективе очки хотят научить распознавать виды грибов и предупреждать, какие из них могут быть ядовитыми, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак». День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
2: Ну а теперь о погоде. По данным сервиса «Погода.бай», сегодня без осадков в Витебске, Могилеве и Гомеле. В Витебске плюс 27, в Могилеве до 29, в Гомеле до 32. Дождь обещают с грозой в Гродно плюс 30, в Бресте до 36 и тоже осадки. Днем в столице без осадков и плюс 29.
1: Хит за хитом. Весь день.
2: А в эфире «Юнистар» нас ждет очередной хит «Stereo Love» от Эдварда Мая, Вики Джигулиной.

0: Бен и Вахало в эфире Юнистар, то есть опустошенный. И это слово многим сегодня знакомо не понаслышке, ведь работа – штука двойственная. С одной стороны, она делает нашу жизнь лучше, дает стабильность, возможности, планы на будущее, ну а с другой, иногда забирает из нас куда больше, чем отдает. И причин для этого хватает. Бесконечные задачи, которые не заканчиваются никогда. Ответственность, которая не выключается вечером. Люди, с которыми не всегда просто. И вот вы вроде бы на месте, вроде бы все делаете, а внутри пусто. Именно поэтому так важно находить источники сил прямо посреди рабочего процесса. Не ждать отпуска, не откладывать на выходные. 5 минут. Например, тишины у окна. Разговор с тем, кто понимает. Кофе не на бегу, а в приятной атмосфере. И, конечно, музыка. Та самая, что возвращает в реальность. Поэтому давайте вместе заполнять пустоту. Ну а ритм нам задаст Аврил Лавин и ее Complicated.
1: Джили Атлант М представляет. Радио

0: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
1: Зачем?
0: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
2: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
3: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Ты уже сегодня.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
4: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Шашлык пяшотный со свиной шии охолоджаны 18,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,5, 46,9, 30.

0: «Офис дня» на Юнистар.
1: В эфире «Юнистар» сыграем в нашу игру под названием «Офис дня». В этой игре участники отвечают на общеобразовательные вопросы, совершенно из разных сфер жизни. И кто ответит правильнее соперника, станет нашим чемпионом. А чемпиону положен не только титул, но еще и подарок. Сегодня подарок – чайная пара и запас заменителя сахара «Суслит» достанется одному из наших чемпионов. На первой линии у нас Виктория, которая готова побороться в игре. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Виктория, как ваша неделя, как ваше лето? Рассказывайте.
2: Все хорошо. Погода, конечно, не всегда радует, но даже с плохой погодой можно радоваться.
1: Я уточню, а вот что в вашей категории плохая погода? Для кого-то жара плохая погода, для кого-то дождь плохая погода. Вы к какому?
2: Летом должно быть тепло. Так что, когда вот этот вот холод и дожди, я не могу, мне плохо на работу ходить.
1: Так, Вик, вы давно вообще на улицу выходили? Сегодня и вчера жарко. Поэтому, если что, прогуляйтесь сегодня во время обеда. Немножко погрейтесь, тем более синоптики обещают жаркую нам неделю. Ну а вот будут жаркие баталии в рамках нашей игры или нет, мы скоро узнаем. Давайте познакомимся с вашим соперником. Это Александр. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день.

0: неделя тяжеловатые до этого, по-разному.
1: По-разному.
0: Работа такая, не любим жару.
1: Александр, ну смотрите, пока раскачаетесь, лето скоро закончится. За окном уже, между прочим, 4 августа. Ну что, Александр, Виктория, я желаю вам удачи обоим. Напомню, задаю вопрос,

0: Азии такого нету, Евразия, абсолютно верно. И материк Евразия, поэтому 1 балл у вас, Александр. 1-1. Ну и к третьему. Как назывался популярный телепроект 2000-х, символом которого стала песня «Круто ты попал на ТВ»?
1: «Фабрика звезд».
0: Абсолютно верно, да. «Круто ты попал на ТВ». Ты звезда. Теперь вы, Александр. Ну что ж, придется вспомнить эту песню уже, знаете, так, внеклассное чтение. Ну, а мне хочется вас поздравить. Вы большой молодец. Со счетом 2-1 сегодня побеждаете. И что вы получаете? В подарок чайную пару и запас заменителя сахара сусли, чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно. Да, ведь сусли — это 0 калорий, при этом ваши зубки остаются здоровыми, а улыбка красивой. Удобно брать с собой и можно использовать для выпечки, соусов и при заправке салатов. Сусли, живите всласть. Ну, а сыграем в офис дня завтра. Напомню, хотите с нами сыграть в прямом эфире, оставьте заявку на сайте unistar.by.
2: Офис дня.
3: Партнер программы — заменитель сахара сусли.
4: Сусли.
5: Для мамы.
4: Сусли.
6: Для папы.
7: И для меня.
8: И для меня.
3: Сусли. Живите всласть. Заменитель сахара.
2: Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12.30 на Юнистар.
9: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
3: Реклама.
10: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
11: Тогда тебе нужно «Наше все».
10: Что?
11: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.

0: Гоняйся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
5: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
6: Как и вены на ногах.
5: Посмотрите.

0: Если сегодня ночью приснился Дракула, тот самый, о котором поет Тейм Импала, без паники, это нормально. Ученые разобрались, откуда вообще берется вся эта ночная дичь. Исследователи изучили более 3700 описаний снов и почти 300 человек. Данные обработал искусственный интеллект, и вот что он выяснил. Мозг не переписывает наш день под копирку, он его пересобирает. Причем, чем чаще человек витает в облаках днем, тем более рваные и переменчивые у него сны. А еще сны реагируют на большие события. Вывод простой. Сон — это не архив. Это творческая переработка тебя самого. Так что Дракула в нашем сне — это, скорее всего, просто окружение. Или дедлайн, или начальник. Или кто-то на ночь послушал Юнистар. Кстати, хороший вариант. Советую. Ну а в ближайшие минуты нас ждет Мизмо. Hello. Полина Гагарина споет «Обезоружена». California Dreamin' от Royal G-Glass. Продолжим слушать хит за хитом через несколько минут. Сейчас новости.
1: Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем.
2: Реклама. Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
3: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
4: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
5: Хмаринская, 8. Здесь покупают белджи.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Суши-вторник в Суши-хаус. Каждый второй ролл в заказе в подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши-хаус-бай или по телефону 7440.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете

0: Добрый день, в Беларуси. 13 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Академия интеллектуальных технологий может появиться в Беларуси. Эту тему сегодня обсуждают на совещании у Александра Лукашенко. Новое образовательное учреждение пока предлагают создать в варианте академии, но, возможно, это будет и научный центр будущего. Президент считает, что в этом центре нужно собрать лучшие умы Беларуси, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу стране и обществу, сообщает Белта. Ограничения на посещение лесов ввели в большинстве районов Беларуси. Все из-за жаркой погоды и высокой пожароопасности. По данным интерактивной карты Минлесхоза, ограничения действуют во всех районах Гомельской и Могилевской областей и в большинстве районов Брестской и Минской. Это значит, что ходить в лес за грибами и ягодами можно, а вот заезжать туда на машине и разводить костры нельзя, сообщает агентство Минск Новости. В МЧС предупреждают о жаре и грозах. Сегодня на юге Беларуси воздух прогреется до плюс 36 градусов. Синоптики объявили из-за этого красный последний уровень погодной опасности. Спасатели рекомендуют белорусам меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в период с 12 до 16.00, и пить больше воды. А еще, по прогнозам синоптиков, по западу Беларуси сегодня ожидаются грозы. Местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, сообщает агентство Минск Новости. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 35 копеек, доллар США – 2 рубля и 90 копеек, и 100 российских рублей – 3 рубля и 65 копеек. И в завершении выпуска. В Лондоне впервые за 155 лет зафиксировали месяц, в котором ни разу не было дождя. В июле город накрыла аномальная жара без единой капли осадков. Британские метеорологи говорят, что и в ближайшие недели не видят признаков появления обильных и продолжительных дождей. К слову, жара и отсутствие осадков наблюдаются почти по всей Европе. В Нидерландах из-за засухи перекрыли каналы и запретили набирать воду из них. Уровень воды в крупнейшей реке Евросоюза Дунае опустился до критически низкого уровня, из-за чего остановлена работа нескольких энергоблоков на АЭС в Венгрии. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а теперь о погоде. По данным сервиса «Погода.бай», сегодня осадки обещают в Гродно и Бресте. В Гродно обещают дождь с грозами. До 30 градусов, в Бресте до 36. В Гомеле до 32, в Могилеве плюс 29, в Витебске сегодня плюс 27. Что

0: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».
1: Хит за хитом. Весь день.
2: Ну а мы продолжаем наполнять лето классной музыкой. Слушаем дальше «Хит за хитом» в эфире «Юнистар».

0: Вот Мизма в эфире не старый. Тот самый вопрос и строчка The Sun is up. Where are you? Солнце уже встало. А где ты? Согласитесь, это очень точный вопрос, потому что песня про жажду путешествий, про свободу, про стремление расти, а это ведь про нас. Прямо про каждого. Мы хотим видеть новые места, открывать города, в которых никогда не были, просыпаться там, где все незнакомо, и от этого чувствовать себя живее. Мы хотим расти, учиться новому, пробовать то, что раньше казалось не для нас. Самое приятное, что для начала не нужен ни билет, ни отпуск. Как потом еще один, так и складываются самые лучшие истории. Надеюсь, хит стал для вас глотком вдохновения, поэтому пусть лето будет ярким. Ну а мы сделаем его музыкальным. В эфире Unistar в ближайшие минуты хит от Рианы Russian Roulette.
1: Новый сезон на радио Unistar – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай.

0: сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
1: Реклама.
2: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная. Пшаничная.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Остался всего один рекламный ролик.
6: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
7: Зачем?
6: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
8: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
9: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Шашлык пяшотный со свиной шии охолоджаны 18,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.

0: Восхитительная Майли Сайрус в эфире не старый ее Flowers. Но я хочу напомнить, что уже завтра среда. А что мы будем с вами делать? Мы отправимся на фотопрогулку по Минску. И не старая компания МТС всех приглашает. Ведущий и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. Ну а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка завтра, 5 августа, по улице Комсомольская. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а хит за хитом в эфире Instar. Dance от Slater уже скоро. In the Dark от Purple Disco Machine, Sophie Giants. Black Eyed Peas в эфире Unistar, Shut Up. Ну, я последую совету ребят, я замолкаю, прощаюсь с вами до завтра. Дальше в эфире Unistar, хит за хитом, и скоро у микрофона появится Вадим Савин.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar. Партнер.

0: почему птиц это не заботит? Все объясняется законами физики. Пернатые касаются только одной линии, поэтому их лапки находятся под одинаковым напряжением. Кроме того, электричеству некуда течь через их тело. Воздух ток не проводит, а путь к земле отсутствует. Поэтому птицы спокойно сидят на проводах. Кстати, оттуда им удобнее находить добычу. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». «Джили Атлант М» представляет. «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске.
2: Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: Шоу трех роялей «Бельсуоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите!
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
5: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер — стоматология Стомика.
1: Скажите чиз!
8: Чиз!
1: А теперь Стомика!
8: Стомика!
1: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире! Информация на рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.

12 место нашего хит-парада вот в эти дни августа. Это Slater и ее Dance. И под ее музыку я, Вадим Савин, мчу, лечу к вам с ветерком. Ну, чтобы жарко не было. Да, с таким охлаждающим ветерком. На часах 13.58 практически. Привет всюду, где вы сейчас. Привет ваши дома, привет к вам на дачу, привет ваше авто. Привет тем, кто слушает нас в пути или в путешествии. Ну а для нас с вами, кто сегодня на работе, вторник — это тот самый день, когда ты уже хорошо помнишь пароль от рабочего компьютера, но еще не потерял смысл жизни. Да, и главное — вкус жизни. А у этого лета много классных вкусов. Дыни, арбузы.

0: Нужные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп. Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
6: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
7: «Белавтономия», Брест, Газдетского 8.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
10: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
9: Ами.
11: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
12: Это была реклама.
13: Вы слушаете

Добрый день, Беларуси. 14 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Создание Академии интеллектуальных технологий обсудили сегодня на совещании у Александра Лукашенко. Президент считает, что будущая Академия не должна превратиться в обычный вуз, который занимается только выдачей дипломов. Главной задачей центра должно стать создание собственных технологий и решений для белорусской экономики. Планируется, что в новой структуре будут готовить кадры по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые материалы, цифровая промышленность и квантовые технологии, сообщает Билта. Почему ливневки в Гродно оказались бессильны перед мощным ливнем, который обрушился на город в субботу вечером, рассказал мэр города Андрей Хмель. По его словам, ливневая канализация была в рабочем состоянии. Однако Гродно столкнулся с экстремальным количеством осадков. За 3 часа в городе выпала половина среднемесячной нормы. При этом во время сильных дождей потоки несут в ливневки листья, ветки и другой мусор. Все это, как отметил Андрей Хмель, забивает систему за считанные минуты. Убирать такие засоры, по его словам, во время сильного дождя физически невозможно, поэтому вода не может уйти мгновенно. График движения поездов между Минском и Оршей временно изменится в августе, и все из-за ремонтных работ. Они будут идти с 10 по 13 августа и с 17 по 20 число. В белорусской железной дороге предупредили, что некоторые пассажирские поезда между Минском и Витебской областью временно будут отменены, а некоторые пойдут по другому графику. Подробнее об этом можно узнать на сайте БелЖД, в справочной службе или в мобильном приложении, сообщает агентство Минск Новости. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте «Белгазпромбанк.бай» и по номеру 120. Радио «Юнистар» открывает новый сезон «Шумно, весело и с подарками». Приходите 15 августа на площадку у Минского

0: Только в Витебске возможен дождь с грозой и плюс 29. А в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле завтра плюс 37. В Гродно и Могилеве в среду 31 тепла. В Минске завтра днем плюс 31.
1: Хит за хитом. Весь день.
0: Тем временем в Беларуси 14.04. Самое время слушать много музыки. Уже появляется ныне стар Wyclef Jean и представляет Шакиру. Это Hips Don't Lie.

14.21, вы слушаете «Енистар», от меня, Вадима Савина, большой привет. И только что в эфире «Претенденты» в наш хит-парад. Это норвежская группа «The Bouse», как вам их новинка «Magnetic»? Хотите слышать ее на «Енистар» чаще? Если да, тогда поставьте лайк этому хиту и на «Енистар.бай», на страничке нашего хит-парада, и в мобильном приложении «Енистар» во

0: вкладке ТОП-20. Голосуйте каждый день, помогите попасть в топ и наслаждайтесь классной свежей музыкой в нашем эфире. Обновленный хит-парад Юнистар ТОП-20 включайте в нашем эфире в пятницу в 5 вечера. Ну а что до музыки вторника, уже через пару минут на Юнистар Адели и Skyfall.
1: Реклама.

0: Медикамент.
1: Медикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старшего возраста. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыпление 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
8: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
9: Партнер – Оршанский мясоконсервный комбинат.
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Шашлык пяшотный со свиной шеи охолоджаны 18,99 за килограмм. «Мартин» – это

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет, это «Хитовый комментарий», программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне «Too Will», «How Long», что значит «Как долго».

0: Но каждый раз, когда я слышу эту песню, вспоминаю, как больно было. Странные чувства. Песня красивая, но слушать ее часто равно издеваться над собой,
1: признался другой. Но у некоторых эффект был обратный.
0: Мне эта песня, наоборот, помогла оправиться после расставания. Теперь я хочу стать такой же красивой и успешной, как Туви.
1: Пусть так и будет. Ну а мы послушаем прямо сейчас Туви Лу «How Long».

0: и до 3 января 2029 года.
1: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые 3 уикенда августа погрузиться в 3 разные эпохи прошлого, от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов.

0: за хитом.
1: I am paid to exist.

0: 19 место нашего хит-парада Pay to Exist. Это очаровашка Brock 16. И, кстати, у нее очень обаятельный аккаунт в ТикТоке. И, к слову, друзья, подписывайтесь на нас, Unistar в ТикТоке, и в Инстаграме там, и в нашем Телеграм-канале очень много классного контента, который поднимет вам настроение, чтобы вы с нами не скучали и в соцсетях, и в Телеграм, в виртуальном пространстве, ну и, конечно же, в нашем эфире. Много классных хитов, чтобы вам работалось и отдыхалось с нами легко и в удовольствие. Маранди и Хелен будем слушать в ближайшие полчаса на Unistar. Юру Титова, вспомни моего музыку о любви. Софи Элис Бэкстер, раньше остальных. Прямо по курсу Can't Fight This Feeling. Ну а прямо сейчас Валентин Середа напомнит о фотопрогулке, которая состоится совсем скоро.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
7: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
10: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
9: Ами.
11: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Это была реклама.
12: Вы слушаете

0: Добрый день, Беларуси. 15 часов с новостями. К этому часу Леся Никитина. Красный, последний уровень погодной опасности из-за жары объявили в Беларуси на завтра. По прогнозам Белгидромета, по югу страны температура может подняться до плюс 38 градусов. А самым жарким днем станет четверг, 6 августа, когда температура по югу страны поднимется до плюс 40, пишет СБ «Беларусь сегодня». В МЧС рекомендуют белорусам меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в период с 12 до 16.00, и пить побольше воды. Между тем, в ГАИ советуют водителям быть внимательными за рулем в жару. Высокие температуры влияют на самочувствие, ускоряют утомляемость и понижают скорость реакции на изменения дорожной обстановки. Автомобилистам рекомендуют всегда иметь под рукой необходимые лекарства и воду, пить ее часто, но понемногу. При утомлении и плохом самочувствии водителям советуют остановиться в безопасном месте и отдохнуть. Тем временем температурные рекорды побиты в Беларуси на 10 метеостанциях. За первые два дня августа температура воздуха в стране прогревалась почти до 36,5 градусов. Например, суточный рекорд температуры установлен в Бресте – 36,3 градуса. В Ивацевичах – 35,1. Обновились также максимумы в Пинске, Мозыре, Слуцке и других городах. И к новостям компании. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентра «Джили Атлант-М», официального дилера «Джили» в Минске. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 36 копеек, доллар США – 2 рубля и 92 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 64 копейки. И в завершении выпуска финские ученые придумали очки, которые помогут искать в лесу грибы. В них встроена специальная система, которая сможет распознавать даже те грибы, которые скрыты под листьями, травой и мхом. Когда камера обнаружит гриб, его изображение появится на линзах с яркой красной отметкой. В перспективе очки хотят научить распознавать виды грибов и предупреждать, какие из них могут быть ядовитыми, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
3: А сейчас давайте узнаем прогноз синоптиков по информации «Погода Бай». Завтра днем в Беларуси без осадков, и только в Витебске возможен дождь с грозой и плюс 29, а в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле завтра плюс 37, жара на этой неделе идет на рекорд. В Гродно и Могилеве в среду плюс 33, а в Минске завтра днем плюс 31.
1: Хит за хитом. Весь день.
3: 15.03, тем временем в Беларуси. Самое время возвращаться к музыке и слушать много ваших любимых хитов. Начнем вот с этого. Can't Fight This Feeling. Это Софи Элис Бэкстер.

0: Это Биби Рекса на Инистар и Йо. New Religion — классная танцевальная новинка, но это новое, это по сути хорошо незабытое, старое, доброе, хитовое от проекта Faceless. Легендарный хит 90-х «Insomnia» в основе этого трека. Но вот так жарко у нас в эфире, жарко танцевально. Но мы на Unistar хотим сделать ваше лето ярче. Для этого по средам радио Unistar устраивает бесплатные показы фильмов с легендарными саундтреками. На этой неделе будем смотреть фильм «Звезда родилась». Приходите к нам в 19.00 в среду во дворе карт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев» в 7 вечера. К тому времени уже не так жарко будет. Там чудесно, там свежо, там прохладно, там можно вкусно поесть и уютно расположиться на крытой веранде. Итак, друзья, ждем вас в среду. Лето, музыка, кино, 19.00, арт-пространство «Эхо» возле парк метро, возле метро «Парк Челюскинцев». Подробности на сайте unistar.by и в телеграм-канале Unistar тоже. Возвращаемся в эфир, слушаем отличную музыку, ждем Маранди и Хелен через пару минут. Save me от них.
1: Реклама.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Ресторан авторской кухни «Peaky Blinders». Там, где круглосуточно вкусно, живая музыка, караоке, безграничный формат удовольствия 24/7. Гурского, 56. Подробнее по телефону 8029-344-44-11.
4: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7.

0: была реклама, а дальше мировой хит.
1: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой. Ощущения так себе.
3: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. При применении ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Шашлык пяшотный со свиной шии охолоджаны 18,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44-569-33.
2: Хит за хитом. Весь день.

X-Ray, я только что ныне старый, самый хитовый бам-бам-бам нашего вторника. Да, ну и пусть это не будет песней про солнечный удар. На этой неделе жара идет, давайте к этому готовиться. Ну и, конечно, берегите себя в жару, особенно когда за 30 будет в нашем городе. Как нам с вами рекомендуют беречь себя в жару? С утра и до вечера старайтесь быть в тени, избегайте прямого солнца, обязательно носите стильные классные головные уборы, ну и пейте побольше воды. Часто, понемножку, пусть будет вам комфортно. Ну и, конечно, в жару очень хочется к воде, хочется на природу, хочется в тень. И к слову, друзья, на сайте МЧС можно найти карту разрешенных для купания пляжей. Знаете, пользуйтесь, пусть все будет безопасно. Ну и, безусловно, конечно, привет во все аквапарки, где сейчас играет Енистар и наша музыка. И, к слову, о музыке. В ближайшие полчаса на Енистар Хюгель и Майл Энджел Алтронейт. Это I'm Moving to the Sun, отличная новинка. А еще Зейн и Сия.

0: фильм. Первый фильм со смешариками.
1: Это какая-то игра, да?
2: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
0: Смешарики сквозь вселенные.
3: Ёлки-иголки!
0: В кино 6 августа. Категория 6+.
4: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
5: Надо знать.
6: А вы знали, почему после дождя воздух как будто бы меняется?
4: Наверняка каждый из вас замечал, что после небольшого шторма воздух как будто становится чище, а дышать приятнее. Оказывается, это связано с тремя факторами. Во-первых, он действительно очищается. Пыль, пыльцу и грязь дождем прибивает к земле. Во-вторых, из-за разрядов молнии часть кислорода превращается в озон, который освежает атмосферу. И в-третьих, влажный воздух не пересушивает слизистые, поэтому дышать комфортнее. И вот интересный факт. Нос человека очень чувствителен к тому самому запаху дождя. Его называют геосмин. Такая способность помогала предкам находить воду и плодородные земли. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.

0: Включайте Юнистар дома, на работе и в дороге. Слушайте нас везде, где есть интернет. На сайте unistar.by, в мобильном приложении Юнистар, на платформе Радио Плеер Беларусь, ну и, конечно же, в умных колонках Яндекса. Скажите вашей колонке «Алиса, включи Юнистар», и Тедди Свимс споет только для вас сегодня. Ждем его, мистера Всезнайку, мистер Know It All. Ну а еще в ближайшие полчаса Таня Ткачук, моя Мишель. И раньше остальных рокеры из группы Nickelback. Через 5 минут на Юнистар When We Stand Together и дальше хит за хитом.
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa

0: Пуну 120.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте «Содружество».

0: любого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете

0: Добрый день, Беларуси. 16 часов. С новостями к этому часу Лися Никитина. Белорусские дороги будут ремонтировать быстрее и дешевле. Как рассказали в Дорожном научно-исследовательском институте БелДорНИИ, сейчас в стране тестируют зарубежную технологию вайтопинг. Пока в качестве эксперимента ее применяют на трассе М4 в направлении Могилева. Суть новой технологии в том, что старый асфальт перед ремонтом не снимают. На него просто заливают бетон. Но для каждого случая толщину рассчитывают отдельно, исходя из необходимости прочности покрытия, сообщает Белта. Когда планируют открыть мост в центре Минска, рассказали столичные власти. Ремонт путепровода на проспекте Независимости между цирком и площадью Победы идет ускоренными темпами с опережением графика. В Мингорисполкоме говорят, что часть моста, на которой сейчас ведутся работы, заасфальтируют уже на этой неделе, после чего на обновленный участок перенаправят движение городского транспорта. Это позволит строителям оперативно приступить к ремонту оставшейся части сооружения. Запустить движение по всему мосту планируют в ближайшие время, сообщает агентство «Минск Новости». Кто может получить материальную помощь к школе, рассказали в Минтруда. Ее выплатят семьям с тремя и более детьми. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника 159 рублей. Доход родителей при этом не имеет значения. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства или пребывания. И к новостям компании. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi. От наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 36 копеек. Доллар США 2 рубля 92 копейки. И 100 российских рублей 3 рубля и 64 копейки. И в завершении выпуска. Пока Европа страдает от жары, Новую Зеландию накрыл антарктический циклон. Он принес резкое похолодание и снег, что считается довольно редким явлением для страны. Полиция рекомендовала местным жителям отказаться от поездок из-за гололеда на дорогах. По прогнозам синоптиков, похолодание продлится еще несколько дней. Ожидается, что утром 6 августа температура во многих районах Новой Зеландии опустится до самых низких отметок с начала года. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. Ну а сейчас на Юнистар прогноз белорусских синоптиков по информации «Погода Бай». Завтра днем в Беларуси без осадков и только в Витебске. Возможен дождь с грозой и плюс 29, а в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле завтра плюс 37, в Гродно и Могилеве в среду плюс 33, в Минске завтра днем 31 градус тепла.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: Тем временем в Беларуси 16.03, уже через час на Юнистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него успеем послушать много хитов. И прямо сейчас на Юнистар When We Stand Together. Это Nickelback.

0: Это Теннис Уимс, 16-18-й. И не стар мистер Know-It-All, мистер Всезнайка. Ну вот интересно, этот мистер Всезнайка умеет классно фотографировать на телефон, а? Сомневаюсь. А вот у вас есть замечательная возможность научиться делать это, друзья. Да, радио Енистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Этим летом мой коллега, ведущий, а еще и профессиональный фотограф Валентин Середан научит вас делать потрясающие фото на смартфон, а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много-много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду, 5 августа. Ну, завтра, то есть. Гулять будем по улице Комсомольской. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а что до музыки вторника, вместе через пару минут послушаем группу Rimmon на подходе Tonight.
1: Реклама. Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44. Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by. Августа. Краски акварельные «Юнландия». 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия». 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте tritsyny.by или по телефону 7300. Остался всего один рекламный ролик.
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
1: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 77

0: Это Peggy Gou и It Goes Like Na-Na-Na в 16.36 на Unistar. Музыка лета, музыка солнца, музыка пляжа и танцев, музыка отпуска. Если с этой недели вы в отпуске или он у вас уже давно продолжается, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь летом, вот наши хиты. Ну а нам с вами, кто на работе, я пожелаю не унывать, скорейшего завершения рабочего дня и позитивного вечера под наши хиты, а также под наконец-то шоу, до которого остается 20 минут. До него успеем послушать BTS. Они вдохновят нас с вами понырять, поплавать немножко. Это Swim. Ну, а еще Sam Smith, Diamonds. Раньше остальных Джей Шон с хитом Ride It. Это через 5 минут. А от меня, Вадим Савин, спасибо за компанию. И до встречи завтра на Unistar. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar.
2: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
3: Крош, это ты? Ёлкий год, а кто еще-то?
4: Новые измерения приключений.
5: Крош с ежиком, у них терминал!
3: Доигрались!
4: Смешарики сквозь вселенные.
5: Ёлки
4: в кино 6 августа.
6: Категория 6+. Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
7: А вы задумывались, почему птиц, которые сидят на проводах, не бьет током?
6: Наверняка каждый помнит мультик про синих птичек, которые любили сидеть на линиях электропередач. Люди знают, что прикасаться к проводам под напряжением нельзя, иначе ударит током. Так почему птиц это не заботит? Все объясняется законами физики. Пернатые касаются только одной линии, поэтому их лапки находятся под одинаковым напряжением. Кроме того, электричеству некуда течь через их тело. Воздух ток не проводит, а путь к земле отсутствует. Поэтому птицы спокойно сидят на проводах. Кстати, оттуда им удобнее находить добычу. И это «Надо знать» на Unistar. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Лето, музыка, кино. Радио Unistar приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19.00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
8: Реклама.

0: Действует до 3 января 2029 года.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
2: Как?
1: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые 3 уикенда августа погрузиться в 3 разные эпохи прошлого. От шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
5: Остался всего 1 рекламный ролик.
6: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Bank +1 шанс.

0: Выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Кока-Колой» при Орбанком с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-1949.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026. Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: европейского уровня. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Вот и у нас с вами жара. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске 16-18 выше 0. В Минске этой ночью до плюс 20, кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ну, хоть охладимся. Завтра днем дождь с грозой обещают только в Витебске. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле жарче всего до плюс 30. 8. Держитесь. В Гродно и Могилеве 32-34, в Витебске 28-30. В Минске завтра днем 30-32 и без осадков. Да, хотелось бы это время проводить где-нибудь на пляже, но самое главное, берегите себя. В солнцепек туда, пожалуйста, не ногой. Хотя, понимаю, хочется все взять от этой жаркой погоды. А то вдруг на следующей неделе такое уже не будет.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат-стор».
3: Хит за хитом. Весь день.

17:09, наконец-то шоу на Юнистар. Мы начинаем с новостей из мира авто. И снова кемпер, на этот раз от Nissan. Но в нем есть своя

0: 90 тысяч евро. Немало, но вы получите внутри компактную кухню с раковиной, индукционной плитой и холодильником. Посчитали, да? Выгодно. Двуспальная кровать еще туда входит и достаточно отсеков для хранения. И выносной туалет. Ну и что приятно, это натуральная древесина в отделке. Как напоминание о дачных домиках. Но мне кажется, за 90 тысяч евро можно прям настоящий дачный домик купить. И ездить туда на велосипеде.
1: Это радио Юнистар.

0: наизусть знаете наш номер и дозваниваетесь. Ну а для тех, кто хочет попробовать свои силы впервые, милости прошу. Новичкам всегда везет. 242-9950, код Минска 8017. Во-первых, нужно дозвониться, во-вторых, угадать персонажа, который у меня на лбу. Как показывает практика, это просто. Ну а в качестве мотивации подарок, воодушевляющий от центра молодости Yellow Birds, отдам релакс-программу Detox Похудение СПА. Кому надо, налетайте на телефоны и набирайте 242-9950, код Минска 8017. А вы пока дозваниваетесь, я расскажу о пробках в столице. Обновила тем временем сервис Яндекс.Карты и вижу, что пробки сейчас на 4 балла из 10. 7 минут на Киселева от Красной до Максима Богдановича, 7 на МКАДе от Игуменского тракта до лейтенанта Кижеватова. По 6 минуток на Козлова, на проспект Машерова от Золотой Горки до Куйбышева и на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. 5-минутная пробка на МКАДе от Магистральной до Партизанского проспекта и на Максима Богдановича от Янки Купалы до Ленина. Все остальные дороги свободны, так что давайте, если закончили все свои важные дела, дозвонитесь в игру «Главный герой», а потом быстренько домой.
1: Партнер дорожной информации – новый жилой комплекс «Гранд Вилладж».
2: А мы уже в следующем году переезжаем с семьей в Гранд Вилладж. Всего в 1 километре от Минска, в Тарасово.
3: Роскошная природа, свежий воздух, дворы без машин, плюс свой детский сад и торговый центр на территории.
2: Плюс отдельный рабочий кабинет и своя парковка.
3: Жилой комплекс «Гранд Вилладж» в Тарасово. Загородная жизнь с городским комфортом. Реклама.
4: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
5: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
6: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
7: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
8: Тогда тебе нужно «Наше все».
7: Что?
8: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Ну что, список покупок в школе закончился?
11: Угу, если наша классная не пришлет новый.
10: И что делать?
12: Ехать в Белбланк!
10: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
9: Это была

0: 17:22. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый», игра «Главный герой». Вот сказала я в самом начале о том, что новичкам везет. Взял, дозвонился Дмитрий. Новичок в нашей игре. Дим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, как ощущения? Волнительненько?
1: В ожидании, да.
0: В ожидании. Ну, правильно, столько раз слышали, как это происходит за эфиром. А тут оп, и вы теперь главный герой. Сказать о том, что вас вся страна слушает. Ой, сказала. Должно быть еще более волнительно. Ну, Дим, я с вами. Успокаивайте сердечко, буду подсказывать всячески. Ну и за минуту нужно будет угадать имя персонажа. Вы готовы?
1: Да, конечно.
0: Да, прекрасно, поехали. Волны, близнецы и остров. Ваши вопросы.
1: Волны, близнецы и остров.
0: Да. Можно

0: Да, абсолютно верно. Кто-то вопросы задает вообще. Я или вы. Так, хорошо, мы выяснили, что это выдуманный персонаж. Дальше. Можете спросить, он, она?
1: Близнецы и остров.
0: Да.
1: Это, скорее всего, мужчина, да?
0: Да, причем не один, я вам хочу сказать, раз близнецы. Но их даже больше, чем два. Вот так-то.
1: Очень любопытно. Актерского состава мало очень близнецов, которые играли в фильмах.
0: А с чего вы взяли, что это актерский состав? Это же выдуманный персонаж. Так есть вероятность, что это сказка?
1: Сказку сделали. Были. Честно говоря, попал в тупик.
0: Много-много мужчин, похожих друг на друга. Волны и остров. Ну, три.
1: Волны и остров. Это... Ди Каприо? Леонардо Ди Каприо с фильмом.
0: Сказка, нет? Димочка, сказка. Хорошо. Даже наша, наша сказка. Так, в телеграме Енистар я не вижу правильного ответа. Пока что у вас есть полминутки. Я так думаю. Нет вариантов?
1: 33 богатыря.
0: Ну да, конечно! Это было так сложно! И вот тут же стали прилетать мне правильные ответы про 33 богатыря. Ну...
1: Да, 33 богатыря, точно, понятно.
0: Да, в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Проверила на Лесе Никитиной, кстати, тоже было сложновато. Ну, такое случается. Красиво вошли вы сегодня в игру, и очень вам повезло, что...

0: Молодости Yellow Birds. Отдаю вам релакс-программу «Детокс похудения СПА», в которой входит ленивая кардио на Вуку-Лайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Вот, подарок вам, или, может быть, не вам. Не знаю.
1: Хорошо, спасибо.
0: Пожалуйста, оставайтесь на линии, Дим, хочу знать ваш номер. А с остальными мы едем дальше. Попробовать свои силы можно будет завтра в игре «Главный герой». Ну, или подождать чуть-чуть и сыграть со мной в «Прозевать невозможно».
2: Рубрику представляет Центр прыгажосці и коррекции фигуры «Yellow Birds».
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Язгравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
5: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.
1: Тридцать, это наконец-то шоу на Юнистар, и у нас хит Дракула, Тейм Импала, а еще фрики диджейси, Give Me a Love. Свою любовь вы можете доказать своим любимым исполнителем на нашем сайте unistar.by, и в мобильном приложении Юнистар стоит лишь только поставить лайк в разделе хит-парада Юнистар ТОП 20, а мы послушаем Саманту Джейд. Но раньше тут мой коллега Валентин Середам сперва анонсирует фотопрогулку по Минску, а потом полезными фактами поделится в программе «Больше жизни» на Юнистар.
3: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
4: Реклама.
5: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
6: Зачем?
5: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
7: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов Санта по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
8: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?

0: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые три уикенда августа погрузиться в три разные эпохи прошлого – от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Шашлык пяшотный со свиной шеи охолоджены 18,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
4: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа.

0: Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
0: Все мы слышали, что завтрак – самый важный прием пищи за день. Но немногие из нас понимают, почему. Сегодня разбираемся, почему нельзя пропускать завтрак и что лучше всего есть утром. Диетологи говорят, что именно завтрак запускает метаболизм и даже помогает сжигать калории в течение дня. Завтрак также дает энергию, необходимую для выполнения дел, и помогает сосредоточиться на работе или учебе. Интересно, что время завтрака имеет значение. Все из-за кортизола. Его пик приходится на утро. Именно он заставляет нас просыпаться и дает бодрость и энергию в течение дня. В то же время именно кортизол отвечает за накопление опасного висцерального жира, который скапливается на талии. Поэтому

0: максимальной. Так мы сможем сохранить его положительное воздействие и немного приглушить отрицательное. Диетологи считают, что бутерброды, сладкая выпечка с кофе или без, фруктовые соки и даже злаковые хлопья с молоком – это не завтрак. По мнению большинства экспертов, завтрак более чем наполовину должен состоять из сложных углеводов, а оставшиеся 40% распределяться между белками и жирами. Поэтому с утра лучше всего подойдут овсянка и другие злаковые каши, яйца, йогурт, сыр и обязательно свежие овощи и фрукты. Доказано, что утренний прием пищи дает нам 25% всего суточного запаса энергии. Так что, если вы хотите, чтобы первая половина дня была по-настоящему продуктивной, обязательно завтракайте. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

0: 17 часов и 41 минутка. Наконец-то шоу на Инистар продолжается рубрикой «Вдогонку». И кто помнит, что сегодня снилось? Еще бы знать, почему именно это. А вот ученые попытались найти причины и говорят, что многое зависит от характера человека. Мол, мозг копирует реальность, а потом смешивает образы и детали. И у каждого это происходит по-своему. Кстати, даже поза влияет на сюжет снов. Так что главное, чтобы было удобно. Тогда, выходит, и картинка будет красивой.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Часов и 45 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар и рубрика «Драйв-чат». Ежедневно мы с вами болтаем и признаемся друг другу в чем-то. Давайте-ка сегодня расскажем, какой казус случился с вами на работе, пока вы заменяли кого-то из коллег. 610-9950, код 29. Это телеграм Юнистар. Может быть, заменяли менеджера и заказали на 50 килограмм колбасы больше, чем надобно. А кто знает, может быть, она и вовсе уехала не туда. 610-9950, код 29. Какой казус случился с вами на работе, пока вы заменяли кого-то из коллег? Пока вы вспоминаете и непременно делитесь в Телеграме, я рассказываю о пробках в столице. Они уже намного внушительнее, на 6 баллов из 10. Почти 20 минут уйдет на Киселева, от площади Победы до Максима Богдановича пробка. 18 минуток на Козлова, на проспекте Машера вы проведете от Платонова до Максима Богдановича. 10 минут на Смоленской, от Захарова до Ленина примерно. Примерно столько же на Ванеева, от Долгобродской до Партизанского проспекта. Минуток 9 уйдет на МКАД. Там от Ташкентской улицы до Магистральной машины едут медленнее обычного. 10 на Куйбышева, от Кульман до улицы Машерова. И 7 на Сурганова, от Платонова до проспекта Независимости. Достаточно еще и 5-минутных пробок, но это ерунда совсем по сравнению с тем, что я вам перечислила. Тем более 5 минут. Это же хит от Рио и чуть-чуть Parade of Planet. Слушать будем эти хиты буквально через 2 минутки.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belveb.ru.

0: Пробка настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер препарат Мельдоний ЛФ.
2: Новый день.
5: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
6: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм.

0: 17:53. Это, наконец-то, шоу «Ныне не старый», рубрика «Драйв-чат». Вы мне рассказываете сегодня о историях, которые приключились с вами, когда вы заменяли кого-то из коллег. Что было, рассказывает Артем. Была такая история, работал на молочном заводе, менеджером по продажам, руководил людьми, торговыми представителями. Но в какой-то момент не хватило людей на производстве и начали привлекать из отдела продаж сотрудников. И когда привлекли меня, пишет, назначили на фасовку сырков. Глазированных в коробку нужно было в каждую положить 40 штук. Первые 4 часа я внимательно отслеживал, чтобы было именно 40. Все подсчитывал. А следующие часа 4 я делал все примерно на глаз. Подумал, что руку набил. Ну еще бы. А потом из магазинов начали писать жалобы о том, что в коробках либо не хватает сырков, либо больше, чем положено. Ай-яй-яй, на кого же спихнул Артем? Я ничего не знаю, я проблема не моя. Я из отдела продаж, и я вообще менеджер. Да, Сергей пишет, немного перепутал вместо пустой ЖД-цистерны, отправил целую с маслом. Еле вернул. Закончилось все хорошо и незатратно, что очень важно. Спасибо, Сережа, вам тоже хорошего вечера. Да, вы непременно напишите про историю, которая приключилась с вами, когда вы заменяли кого-то из коллег. Но наверняка можно будет над чем-то похихикать, сделать выводы или сказать: «Никогда в жизни больше не выйду на замену».
1: Юнистар.
2: Юнистар. Хит за

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.

0: за любимчиков на нашем сайте unistar.by. И послушаем дискотеку «Аварию». Полетаем раньше остальных. Келли Кларксон. Убегать с работы, я надеюсь, будете именно под этот хит. Ну, не забудьте новости, послушайте прогноз погоды.
1: Реклама. Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
4: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-23.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Это была реклама.
3: Вы слушаете

Добрый вечер в Беларуси. 18 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Создание Академии интеллектуальных технологий обсудили сегодня на совещании у Александра Лукашенко. Президент считает, что будущая Академия не должна превратиться в обычный вуз, который занимается только выдачей дипломов. Главной задачей центра должно стать создание собственных технологий и решений для белорусской экономики. Планируется, что в новой структуре будут готовить кадры по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые материалы, цифровая промышленность и квантовые технологии, сообщает Белта. Когда планируют открыть мост в центре Минска, рассказали столичные власти. Ремонт путепровода на проспекте Независимости между цирком и площадью Победы идет ускоренными темпами с опережением графика. В Мингорисполкоме говорят, что часть моста, на которой сейчас ведутся работы, заасфальтируют уже на этой неделе, после чего на обновленный участок перенаправят движение городского транспорта. Это позволит строителям оперативно приступить к ремонту оставшейся части сооружения. Запустить движение по всему мосту планируют в ближайшее время, сообщает агентство Минск Новости. Еще один факультатив появится в школах Беларуси. Посещать его смогут ученики 5-7 классов, рассказали в Минобразовании. Речь идет о программе «Мое психологическое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации». Она начнет действовать уже с нового учебного года. Ранее такой факультатив был доступен только для старшеклассников. Теперь же его адаптировали и для учеников среднего звена. На занятиях школьникам объяснят, как распознать признаки кризисной ситуации, как поддержать друга, а также позаботиться о собственном психологическом состоянии. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 36 копеек, доллар США – 2 рубля и 92 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 64 копейки. И в завершение выпуска. Индиец установил мировой рекорд по количеству отжиманий под водой на одном вдохе. Свой рекорд 38-летний учитель йоги установил в одном из бассейнов Вьетнама. Строгие судьи книги рекордов Гиннесса наблюдали, как он задержал дыхание, нырнул на дно, принял позу и отжался 86 раз. Теперь индиец готовится установить новый рекорд, чтобы стать лучшим в подводной ходьбе. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

0: скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают только в Бресте и Гродно, а в остальных городах пройдут дожди и грозы, и теплее всего будет в Бресте до плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске 16-18. В Минске этой ночью до 20 тепла, кратковременный дождь и, возможно, гроза. Завтра днем дождь с грозой пройдет только в Витебске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле завтра жарче всего до плюс 38, в Гродно и Могилеве 32-34, в Витебске 28-30. В Минске завтра днем от 30 до 32. Ну, жары, я бы сказала, потому что без осадков.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: 18.10, это наконец-то шоу на Юнистар и новости из мира авто. Ту-ту-ту-тум. Большие экраны все-таки останутся. Но физические кнопки вернутся. В компании Mercedes-Benz признали, что замена кнопок с сенсорными панелями была поспешной. Это была гонка за технологиями. А про клиентов забыли. Ну а теперь вспомнили. Вернули кнопки на рулевое колесо и будут дальше возвращать там, где это имеет смысл. Но при этом большие дисплеи не исчезнут. Главное, чтобы интерфейсы были простыми и понятными. Аналогичное решение принято, кстати, и в Ferrari. Также считают и в Hyundai, и в Volkswagen. Но эксперты не считают, что возврат кнопок – это панацея. В общем, решения должны быть взвешенными, и ко всему надо подходить с умом, а не слепо доверять трендам, мол, раз так все делают, то и нам пора. Ну, мы же-то даже в школе проходили. Но с кнопками на руле это я, конечно, поддерживаю. Молодцы, нечего на экраны отвлекаться.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: «18.15» — это, наконец-то, шоу на Енистар, и, наконец-то, игра «Главный герой» прошла, поэтому мы с вами будем играть в «Прозевать невозможно». Помнится, новичку повезло в «Главном герое», а как будут обстоять дела сейчас? Ребята, не знаю. Ну, может быть, кто-то действительно совершенно новый победит. Хорошая тенденция. 610-9950, код 29, это телеграм «Юнистар». Все ответы отправлять сюда. А что же достанется победителю? Два пригласительных билета в кинотеатр Skyline на мультфильм «Смешарики». Так что, если вы думали, чем заняться с ребенком на выходных, вот самое время поднапрячься, чтобы обеспечить себе планы. Еще раз, 610-9950, код 29, это телеграм «Юнистар». Через каких-то там пару секунд будем слушать группу «Серебро». Зевнут, пропустят важное слово. Ну а за первый правильный ответ у нас в телеграме я и отдам подарок. Все максимально просто. Ой, как долго! Ничего себе, я надеюсь, вы не зевнули следом и поняли, какое слово пропущено. Кто ответил раньше остальных, расскажу чуточку позже. А сейчас давайте о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты и пробки на 5 баллов из 10. 13 минуток уйдет на улицу Козлова, на проспект Машерова от Платонова до Куйбышева. 11 проведете на МКАДе от Игуменского тракта до лейтенанта Кижеватова. 8 на Долгиновском тракте от МКАДа до трассы Колодище Заславль. 11 минуток на Немиге. Простоите на Максима Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова. Почти 15 на Смоленской от Захарова до Ленина. 13 минут на Киселева от Красной до Максима Богдановича. 7 минут на Куйбышева от Кульман до Сурганова. 7 на Красной от Якуба Колоса до проспекта Машерова. Примерно столько же уйдет на улицу Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. Рядышком с вами я, Аня Васильева, и вместе веселее. Помните об этом, делая хит за хитом на Енистар громче. Уже вечер, уже наверняка убежали с работы, так что можно. Едем домой с ветерком. И не забываем о том, что очень скоро встретимся, и я подведу итоги игры «Прозевать невозможно».
0: Партнер дорожной информации – новый жилой комплекс «Гранд Вилледж».
2: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Приезжайте в «Гранд Вилледж» – новый жилой комплекс в Тарасово.
3: Новый сезон на радио «Юнистар» – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21 век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет.

0: Генеральный партнер рекламной игры «Солета». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375 29 145 54 77.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвеб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
3: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
7: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
6: Это была

18:27. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И игра «Прозевать невозможно». Кому достанутся два билетика на смешариков? Узнаем уже очень скоро.

0: Сладкий зевок, как будто бы там не одно слово, а прям целая фраза. Но давайте убедимся, что там было, если вдруг сомневаетесь. Смогла. Просто по слогам пропели, вот поэтому такое ощущение и создалось. Я поздравляю всех, кто ответил правильно, а кто был первым. Вот тут, правда, лидировали сообщения «не могу». Ну, не могу я отдать за такой ответ подарок, поэтому он достается Юрию. Юрий, я просто не вижу вашего номера. Давайте так, лайк вам сейчас поставлю. А вы потом номерочек мне напишите, и мы свяжемся с вами и расскажем, как и где забрать подарок. Два пригласительных билета в кинотеатр Skyline на мультфильм «Смешарики. Сквозь вселенные», где Крош, Ежик и Нюша и вся команда отправятся в головокружительное путешествие по параллельным мирам, чтобы спасти родную Ромашковую долину, а заодно выяснить, что даже бесконечность не преграда для настоящей дружбы. Skyline Cinema. Территории ярких людей и особенных эмоций. Мы же едем дальше по курсу JP Cooper и Happy Vibes Jet Plane.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: Восемнадцать часов и 32 минутки. Наконец-то шоу на Инистар продолжается любимыми хитами. Это Year Box и Graceland. И этот хит буквально через 7 минут. А еще с нами Аура, It's Like a Rainbow и Royal Jiggle с California Dreamin'. Вот так будем двигаться вот под эту музыку, так что никуда не убегайте.
5: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры Джили Атлант М. Официальный дилер Джили в Минске.
6: Реклама.
7: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
8: Зачем?
7: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
9: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
10: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
11: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 318 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
12: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
13: Остался всего один рекламный ролик.

0: 18:43. Это наконец-то шоу на Юнистар. И кто знает, может быть, у вас мечта научиться играть на гитаре и сделать это максимально быстро и желательно без всяких этих видеоуроков и учителей. Кажется, нереально. А вот компания LightJam, которая как раз создает умные инструменты, придумала встроить подсветку в гриф. Подсветка синхронизируется с мобильным приложением и показывает, какие струны и на каких ладах нужно зажимать. Вы следуете визуальным подсказкам и учитесь. Прекрасно. Вот бы еще, когда готовишь, тебе загорались лампочки, мол, возьми это, включи плиту на троечку, накрой сковородку крышкой. Вот мне кажется, я бы тогда была вообще мега-профессионалом. Но пока все сама, все сама.
1: Юнистар. Юнистар.

0: человеческий фактор никто не отменял. Так что давайте-ка поделитесь. Может, и у вас было. 610-9950, код 29, телеграм Юнистара. Я делюсь пробками. Точнее, информация о пробках. Козлова, проспект Машерова, от Платонова до Максима Богдановича. Ехать будем 15 минут. Почти 20 уйдет на Янки Купалы от Кирова до Куйбышева. 15 на Киселева от Красной улицы до Максима Богдановича. Много машин. 11 минуток уйдет на Смоленскую улицу. От Захарова до Ленина тоже придется притормозить. 5 минуток на проспект Независимости потратите от Комсомольской до Янки Купалы. 5 на Долгиновский тракт от Новаторской до Орловской. И примерно столько же на улице Ленина от Интернациональной до Кирова. Тут я, Аня Васильева, и напоминаю вам, что сегодня в драйв-чате рассказываем друг другу, какой казус случился с вами на работе, пока вы изменяли кого-то из коллег.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама.
4: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.

0: ремонт. Повторяется эта история при каждом совмещении. Вот и сейчас коллег в отпуске, а я за 2 дня совмещения во второй день еду забирать машину из ремонта. Та самая история, о которой хочется сказать, совпадение? Не думаю. Может, он так подгадывает в тот момент, чтобы самому ее не чинить. От отпуска к отпуску. Света, задумайтесь.
1: Это Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев. Бай». 8044-550-4000.

0: 18.59, наконец-то шоу на Юнистар продолжается под хит от Конкси Galaxy. А еще тату нас не догонят. Пусть эта песня станет гимном тем, кто, тех, кто еще только убегает с работы. И пусть вас не догонят. Комаро, let's go! Никогда не поздно начать этот жаркий вечер. Если вдруг вы до сих пор не раскачались, то самое время начать. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
1: Реклама. Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
3: Хмаринская 8. Здесь спокойно.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Красный последний уровень погодной опасности из-за жары объявили в Беларуси на завтра. По прогнозам Белгидромета, по югу страны температура может подняться до плюс 38 градусов. А самым жарким днем станет четверг, 6 августа, когда температура по югу страны может подняться до плюс 40, пишет СБ «Беларусь сегодня». В МЧС рекомендуют белорусам меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в период с 12 до 16.00, и пить побольше воды. Когда планируют открыть мост в центре Минска, рассказали столичные власти. Ремонт путепровода на проспекте Независимости между цирком и площадью Победы идет ускоренными темпами с опережением графика. В Мингорисполкоме говорят, что часть моста, на которой сейчас ведутся работы, заасфальтируют уже на этой неделе, после чего на обновленный участок перенаправят движение городского транспорта. Это позволит строителям оперативно приступить к ремонту оставшейся части сооружения. Запустить движение по всему мосту планируют в ближайшее время, сообщает агентство «Минск Новости». Белорусские дороги будут ремонтировать быстрее и дешевле. Как рассказали в Дорожном научно-исследовательском институте «Белдор-НИИ», сейчас в стране тестируют зарубежную технологию «Вайтопинг». Пока в качестве эксперимента ее применяют на трассе М4 в направлении Могилева. Суть новой технологии в том, что старый асфальт перед ремонтом не снимают, на него просто заливают бетон. Но для каждого случая толщину рассчитывают отдельно, исходя из необходимой прочности покрытия, сообщает «Белта». И к новостям компаний. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. Радио «Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово партнер концерта, смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваш комфорт и уверенность за рулем. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 36 копеек. Доллар США – 2 рубля 92 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 64 копейки. И в завершении выпуска. Температурные рекорды побиты в Беларуси на 10 метеостанциях. За первые два дня августа температура воздуха в стране прогревалась почти до 36,5 градусов. Например, суточный рекорд температуры установлен в Бресте – 36,3 градуса, в Ивацевичах – 35,1. Обновились также максимумы в Пинске, Мозыре, Слуцке и в других белорусских городах. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну а прямо сейчас в погоде и по информации сайта Погода.бай этой ночью осадков не обещают только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске 16-18. В Минске этой ночью до 20 с плюсом и кратковременный дождь. Возможно, еще и гроза. Но завтра днем дождь с грозой пройдет только в Витебске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле завтра жарче всего, до плюс 38. Помним про красный уровень опасности. В Гродно и Могилеве 32-34, в Витебске 28-30, в Минске завтра днем 30-32. И без осадков, но в эфире «Юнистар» тоже жарко. Комаро и Let's Go, мы продолжаем.
2: Хит за хитом. Весь день. Yeah.

0: Самое время невероятных новостей из мира авто. И вот именно эта машинка ездит даже на спирте. Да, компания Geely выпустила всеядный гибрид Galaxy Star 6EF. Его главная фишка — это уникальная силовая установка. Она может питаться и электричеством, и бензином, и метиловым спиртом. Жидкое топливо можно смешивать в любых пропорциях. Система сама анализирует состав топлива и адаптируется к ней. Нет заправки по пути? Ничего, заправляем технический спирт, закончился спирт, добавьте бензина. А на электротяге можно проехать еще 125 километров. Обещают, что система будет запускаться даже при экстремальных морозах. Ну еще бы, технический спирт. Автомобиль выдержал испытание при минус 40 градусах. В общем, еще одно чудо от Geely. Очередное и явно не последнее. Ждем с предвкушением.
1: Вы слушаете радио Юниста.

0: Партнер шоу – компания «Гумильгрен».
1: «19.16» – это, наконец-то, шоу на Юнистар, и мы с вами уже буквально через минут так 7 будем разговаривать о будущем, буду предсказывать его с помощью звезд, что они мне нашептали, передам с удовольствием. Ну а пока музыкальный прогноз, и это Open Space, их слушаем чуточку раньше, чем Pink, а вот она с хитом Just Like Fire буквально через 2 минуты.
2: Реклама. Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозного.

0: реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 6 минут. Наконец-то шоу «Дэйни Стар» продолжается деловым гороскопом на завтра. Ну что, Овны, вы, как всегда, первые. И хотеть не вредно, но только хотеть. Ничего для исполнения желаний не делая, все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг завтра, а там уж как повезет. Тельцы, завтра вам стоит прислушиваться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, они окажутся просто интереснее ваших. Близнецы, завтра вы будете беззаботны, как ребенок, и за вами даже присмотр понадобится, а то как бы вы в приступе детской непосредственности и чего бы там ни натворили. Раки, вы заслужили поощрение, но, как известно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Сделайте себе подарок сами, львы. Вы можете увековечить свою точку зрения посредством высечения соответствующей надписи на камне, но это еще не гарантирует, что на нее обратят внимание. Ну, не стоит завтра слишком уж настаивать на своем. Завтра это напрасный труд. Девы, от вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятностей. Просто будьте там, где вас ждут в назначенное время. Весы, завтра окружающие будут удивительно милые и дружелюбные. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря. Скорпионы, завтра в вашем распоряжении окажутся ресурсы до такой степени не маленькие, что проблемой будет найти им применение. Но лучше бы постараться, потому что вероятность того, что они, ресурсы, будут ждать своего часа, сколько вам понадобится, очень невелика. Стрельцы, вы добьетесь успеха, хотя результаты покажутся вам меньшим, нежели вы ожидали. Не переоценивайте способности окружающих, легко попадать под впечатление. Козероги, положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачными. Отложите дела, которые требуют точности в расчетах, и займитесь тем, для чего нужен бешеный полет фантазии. Завтра получится. Водолеи, вы нуждаетесь в любви и ласке. Ну тогда завтра разыщите любимого. Если такого не имеется, заведите. А если не хотите связываться, ну тогда домашнее животное вам в помощь. Рыбы мои, наибольшее неудобство обычно происходит от упорного нежелания что-либо менять. И вы наверняка на кого-то ругаетесь по этому поводу, но подумайте, не страдаете ли вы сами этим? Не хотите ли вы что-то менять, и от этого появляется больше проблем? В общем, что-то мне подсказывает, что звезды намекают на перемены завтра, и пусть они будут к лучшему.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: Девятнадцать часов и 33 минутки. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитами. И мы будем слушать хит, который завораживает. Это Magnetic. По-настоящему летний и такой вдохновляющий. Он еще только ждет момент, когда попадет в хит-парад Юнистар ТОП-20. Так что проголосуйте. А это Zen и Like It. И Энрике Иглесиас. Сразу же после того, как Дима Николайзин расскажет, что нам надо знать в программе, которая так и называется.
5: Реклама.
6: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
5: Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
8: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыхаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
9: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
5: Это была реклама.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: Первый фильм со смешариками.
3: Это какая-то игра, да?
4: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
2: Смешарики сквозь вселенные.
5: Ёлки-иголки!
2: В кино 6 августа. Категория 6+.
6: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
7: А вы знали, почему после дождя воздух как будто бы меняется?
6: Наверняка каждый из вас замечал, что после небольшого шторма воздух как будто становится чище, а дышать приятнее. Оказывается, это связано с тремя факторами. Во-первых, он действительно очищается. Пыль, пыльцу и грязь дождем прибивает к земле. Во-вторых, из-за разрядов молнии часть кислорода превращается в озон, который освежает атмосферу. И в-третьих, влажный воздух не пересушивает слизистые, поэтому дышать комфортнее. И вот интересный факт. Нос человека очень чувствителен к тому,

0: предкам находить воду и плодородные земли. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.

19 часов и 43 минутки. Сверились по времени, а сейчас расскажу о том, что водоросли заряжают в прямом смысле. На точке Байри сказали про новую разработку ученых. Биобатарею, в которой вместо привычных химических элементов используют сине-зеленые водоросли.

0: Партнер шоу – компания «Гумильдрев».
1: 19:47. Это «Наконец-то шоу» на Инистаре, рубрику «Драйв-чат». Будем завершать на сегодня. А вы мне рассказывали, какой казус случался с вами на работе, пока вы заменяли кого-то из коллег. Да уж, историй было много. Ну вот, за финалем это все... сообщением от Димы. Поехал, пишет, в командировку, и мой директор отдал мне свою робу, так как на тот момент у меня не было никакой, а ехать надо было срочно. А вот такую робу, как у него, носят только самые высокие шишки, которых человек 10 на весь многотысячный завод. Хоть я и был, по сути, таким же работягой, но все люди... глядя на мою форму, шарахались от меня и прятали телефоны, если я вдруг рядышком проходил. Должен признать, это интересный опыт. Ну да, в такую командировку, Дим, скажите, с удовольствием. Ну и примерить на себя роль начальника, да, кто из нас не мечтал. Ну что, едем дальше. У нас по курсу исключительно хит за хитом и Леди Гага Алехандро.

0: 19 часов и 55 минут. Это, наконец-то, шоу на Юнистар, и мы с вами будем закругляться. Этот вторник, этот вечер вторника, если быть точнее, вместе с вами проводила я, Аня Васильева. И вернусь завтра в жаркую среду для того, чтобы заняться тем же. Буду провожать вас с работы, ну и, конечно, слушать хит за хитом, раздавать подарки и делиться находками. Ну а прямо сейчас нажимаю на play для того, чтобы поделиться музыкой. И дальше с нами Хуанес, Тиесто, Стромай и Imagine Dragons с хитом Follow You раньше остальных. Приятного вечера.
1: Радио Юнистар. Хит за хитом.

0: Реклама.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Это была реклама.
4: Вы слушаете

пить побольше воды. Когда планируют открыть мост в центре Минска, рассказали столичные власти. Ремонт путепровода на проспекте Независимости между цирком и площадью Победы идет ускоренными темпами с опережением графика. В Мингорисполкоме говорят, что часть моста, на которой сейчас ведутся работы, заасфальтируют уже на этой неделе, после чего на обновленный участок перенаправят движение городского транспорта. Это позволит строителям

0: Хорошего вечера.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Бресте, да, плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла. В Витебске плюс 16-18. И в Минске этой ночью до 20 тепла. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем дождь с грозой пройдет только в Витебске. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле завтра жарче всего, да, плюс 30. В Гродно и Могилеве 32-34, в Витебске 28-30 тепла и в Минске завтра днем плюс 30-32 и без осадков.
3: Хит за хитом. Весь день.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Бресте до +22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске +16-18 и в Минске этой ночью

0: От 20 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем дождь с грозой пройдет только в Витебске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле завтра жарче всего до плюс 38, в Гродно и Могилеве 32-34, в Витебске 28-30 тепла и в Минске завтра днем плюс 30-32 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679.

0: 20 сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Бресте до +22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске +16-18 и в Минске этой ночью до 20 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем дождь с грозой пройдет только в Витебске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле завтра жарче всего до +30, в Гродно и Могилеве 32-34, в Витебске 28-30 тепла и в Минске завтра днем +30-32 и без осадков.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Терра дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
1: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
2: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение, применение, разрывно связано с риском получения убытков.
3: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Собирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Бресте до +22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске +16-18 и в Минске этой ночью до 20 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем дождь с грозой пройдет только в Витебске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле завтра жарче всего до +30, в Гродно и Могилеве 32-34, в Витебске 28-30 тепла и в Минске завтра днем +30-32 и без осадков.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой пройдет только в Витебске. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле жарче всего до +38. В Гродно и Могилеве 32-34. В Витебске 28-30 тепла. И в Минске днем +30-32 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: или оставлять их в тайниках. Также они не просят граждан участвовать в каких-либо спецоперациях или оказывать содействие правоохранительным органам подобным образом. Если вам позвонили от имени якобы госструктур с такими просьбами, будьте осторожны, это мошенники. В случае подозрительных звонков немедленно сообщите об этом по телефону 102. Берегите себя и своих близких.
1: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой пройдет только в Витебске. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле жарче всего до +38. В Гродно и Могилеве 32-34. В Витебске 28-30 тепла. И в Минске днем +30-32 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой пройдет только в Витебске. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле жарче всего до плюс 38. В Гродно и Могилеве 32-34. В Витебске 28-30 тепла. И в Минске днем плюс 30-32 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день. Yeah, yeah.

0: Вы слушаете
1: Радио Юнистар.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не